0: Азия плюс.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رادیو یاسپیوس، برای شنیدن.

0: Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Ради любви мы порой становимся теми, кем никогда не были. Делаем шаг в неизвестность, меняем привычки, разрываем старое. Просто потому, что в этот раз мы понимаем, оно того стоит. Лиам Пейн и Рита Ора поют не о влюбленности, а о настоящем союзе, в котором двое – это сила. Песня заявления, песня обещания, песня только для тебя. For you.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Радио. Радио. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Ухта Руна. Радабандии та руногої тоджики аз руи завку интихови шумо. Та радиуи Азия Плюс.
1: Танхо як нафар. Бехтарини дил, азизи дил асту бас. Кист он? Бале, хамон азиз. Суруди сарояндаи махбуб Меҳринигор Рустам бо номи Азизам интихоби ҳар кадоми мост. Мо ин овозро дар телеграм канали Радиуи Азия Плюс интихоб.

0: Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Коротко о главном.
1: В республике создан комитет обороны промышленности. Таджикистан вошел в тройку стран-реформаторов в сфере торговли. На золоторудном месторождении Чоре построят 3 тоннеля. В Таджикистане пройдут Дни культуры России. В Душанбе состоится международный полумарафон «One Run». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Нидо» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Так получилось, что на этой неделе мы говорим об интернете. Меня часто спрашивают об отношениях на расстоянии. Давайте поговорим об этом важном вопросе, так как в силу обстоятельств многие наши мужчины вынуждены работать за пределами нашей страны, и интернет остается чуть ли не единственным способом общения с родными и близкими.
3: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Сегодня тысячи семей живут на расстоянии. Кто-то уезжает на заработки, кто-то работает в другой стране, а кто-то вынужден жить отдельно из-за обстоятельств. И со временем возникает страх, а выдержат ли отношения расстояние. Психологи говорят, расстояние само по себе не разрушает семью. Чаще ее разрушает эмоциональное отдаление. Когда люди перестают делиться мыслями, чувствами, переживаниями, между ними появляется пустота. И тогда даже ежедневные звонки становятся формальностью. И все же, как сохранить отношения на расстоянии? Есть ли какие-то подсказки? Конечно, есть. Первое. Не исчезать эмоционально. Многие пары общаются только на бытовые темы. Поел? Как дети? Отправил деньги? Но семье нужны не только обязанности, нужна эмоциональная связь. Иногда важно спросить, как ты себя чувствуешь, о чем ты переживаешь, что тебя радует сегодня. Второе – не превращать отношения только в контроль. Постоянные подозрения, проверки, допросы и ревность постепенно разрушают доверие. Если разговоры состоят только из обвинений, человек начинает избегать общения. Третье – сохранить ощущение участия в жизни друг друга, смотреть фильмы онлайн, обсуждать день, отправлять голосовые сообщения, делиться мелочами – все это создает ощущение присутствия. Четвертое – не забывать о благодарности. Когда люди далеко друг от друга, они часто начинают воспринимать усилия партнера как должное. Но простое спасибо, теплые слова и поддержка иногда удерживают отношения сильнее, чем дорогие подарки. И еще одна важная вещь. Расстояние усиливает то, что уже есть в отношениях. Если есть доверие, оно может сделать любовь крепче. Если есть холод и недоговоренности, расстояние быстро их увеличивает. Некоторые семьи распадаются не потому, что люди были далеко, а потому, что перестали чувствовать себя важными друг для друга. Любовь на расстоянии требует больше осознанности. Там нельзя просто плыть по течению. Нужно специально поддерживать связь, беречь доверие и помнить, отношения заканчиваются не тогда, когда между людьми километры, а тогда, когда между ними исчезает желание быть рядом душой. А как вы считаете, может ли расстояние сделать любовь сильнее, или оно всегда постепенно отдаляет людей? На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
5: Олами дакик.
6: Шарики Олами дакик, Коммерцбанки Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 2327.
7: 2327 километр бо як баки сузишвори ва неру, бе пуркуни иловаги сузишвори ва барк. Чунин рекордро кроссовери гибриди гонки HS6 дар могиз ноябри соли 2025 гузошт ва баки тоби рекордои гинес ворид шуд. Ин ба мазофаи рухи мустахим аз Москав то Лондон баробар аст.
6: Тавассути корт ва хамьони мобили фаури аз Коммерсбанк Таджикистан, истифодаи хамьони электрони, барномаи мобили, интернет банкинг, посттерминалҳо ва QR-рамсҳои мобили хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22 000.
2: Азия Плюс.

0: Milli Eats. Sifati Baland, Vallazati Beştar.
1: Love Music on Asia Plus.
0: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Иногда все просто. Вы смотрите на мир под одним углом, вы смеетесь одинаково, говорите одними словами и даже в одинаковых местах ставите паузы. И здесь главное не испортить все поисками логики там, где все давно решено сердцем. Mark Amber, Belong Together.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Азия Плюс.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать.
0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: I can wait. Боб Синглер.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده را بهری چی می پوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلاس. هر روز یک

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: آسیا پلوس Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан вошел в тройку стран-реформаторов в сфере торговли. В республике создан комитет оборонной промышленности. В республике пройдут Дни культуры России. Далее подробности этих и других событий. В Таджикистане создан комитет оборонной промышленности. Согласно документу, Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом должен обеспечить новый комитет зданием, а Министерству финансов поручено выделить средства из республиканского бюджета. Для комитета также будут выделены 4 служебных автомобиля. До настоящего времени оборонная промышленность находилась в ведении Министерства промышленности. Также отметим, что в 1997 году в стране уже был создан Комитет оборонной промышленности, однако в 2002 году он был упразднен, а его обязанности были переданы Минпрому. В настоящее время также известно как минимум об одном предприятии оборонной промышленности, это Сипар Групп, открытое в мае 2023 года в Турсун-Заде, где собирают специальные военные и гражданские автомобили для вооруженных сил республики. Организация экономического сотрудничества и развития признала Таджикистан одной из трех ведущих стран-реформаторов в сфере торговли в регионе Европы и Центральной Азии за 2022-2024 годы. По данным Министерства экономического развития и торговли республики, Таджикистан вошел в число лидеров благодаря расширению цифровой прозрачности, сокращению бумажных барьеров в торговых процедурах, развитию региональной инфраструктуры и приближению торговой системы к международным стандартам. Глава ведомства Абдурахмон Абдурахмонзода заявил, что за последние годы внешнеторговый оборот Таджикистана расширился со 128 странами мира. В Айнинском районе продолжается строительство главного транспортного тоннеля золоторудного месторождения Чоры. Проект предусматривает строительство трех тоннелей общей протяженностью более 2 километров. Помимо тоннелей, проект включает строительство участка автомобильной дороги. Ожидается, что реализация проекта позволит повысить эффективность логистики, улучшить условия передвижения техники и персонала, а также создать необходимую инфраструктурную базу для дальнейшей эксплуатации рудника. Месторождение Чоры считается одним из крупных золоторудных объектов республики. Проектная мощность рудника рассчитана на переработку до 500 тысяч тонн руды в год. В республике с 25 по 29 мая пройдут Дни культуры России, сообщает об этом Министерство культуры страны. Официальное открытие Дней культуры состоится 26 мая в комплексе «Бурбат» в Душанбе. Основные мероприятия пройдут в Душанбе и в Худжанде. Душанбе станет частью масштабного полумарафона «One Run» от Лиги Героев. В забеге, который пройдет 23 мая, примут участие более 500 жителей и гостей страны. Забег пройдет на 4 дистанциях – 1 километр, 5 километров, 10 и 21 километр. Трасса пройдет вдоль проспекта Рудаки, рядом с Национальной библиотекой, парком культуры и отдыха имени Рудаки, Дворцом нации и другими знаковыми объектами столицы. Стать участником полумарафона One Run может любой желающий. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқта.tj дархост гузоред ва дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷей ворид шуда, таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DISI Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин.
5: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
9: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
10: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
9: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
10: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
9: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Рахами телефонии Дора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Аджи Бадем. Ин стандарты джахони тип дар хидмати шумост. Ташхиси дахи. طبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار ما سمین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفت به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
5: سلام از خوجان، فایل رو فرستادم.
6: سلام از دوشنبه، قبول. در یک سن یک شده شد.
7: بختر در تماس، همش ساز، سرده.
6: تایور، اولی جانوب کار کردیم. وقتی اینترنت خونه سرعت دارد، شهرها به هم نزدیکتر می شوند. 30 میگابیت سونیا همگی با 155 سومونی و آی پی تی وی همچون توفه. تاجیک تلیکوم. Дар куджой ки бошет, мо хамеша наздике. Таджикистан онлайн.
8: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мегароли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
10: Рақами телефони идораи реклама.
11: 41 41. Радио Азия Плюс.
10: Барои шунидан.
11: Азия Плюс.
10: Джони Оча. Бо шарики Comfort Baby. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
12: Салом, волидани азиз. Нақши калимаҳои волидон дар шаклгирии шахсияти кӯдак таъсири назаррас дорад. Калима, ҳарфу ҳиҷо ва ҳатто тарзи гуфтори волидон барои кӯдак танҳо садои хушку холӣ нестанд. Онҳо тадриҷан ба овози дохилии ӯ табдил меёбанд. Агар кӯдак пайваста танқид шунавад, ӯ метавонад худро нотавон ҳис кунад. Ин аён аст. Мутахассисон мегӯянд, ки дастгирӣ ва суханони нек ба худбоварии кӯдак таъсири мусбат мерасонад. Ҷумлаҳои оддӣ мисли «ту метавонӣ» ё «ман ба ту бовар дорам» барои ӯ аҳамияти калон дорад. Кӯдак худро он гунае мебинад, ки аз волидон мешунавад. Ҳамчунин, тарзи нигоҳубинро низ аз волидон меомӯзад. Аз ин рӯ, ӯ репчаҳои Comfort Babyро барои роҳати ҷисми кӯдакони худ истифода кунед, то ин ки онҳо аз худи ҳозир омӯзанд барои худ меҳрубонтар шуданро. Саломат бошед!
10: Модарон асрори бароҳатӣ ва вақти хуши тифлро беҳтар аз дигарон медонанд.
11: Comfort Baby.
10: Замина барои роҳат ва оромӣ, санҷидашуда ва боэътимод. شریک لذت بور ملی ایتس و کی اف سی. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
13: شکر نه تنها مزه شیرین می دهد بلکه به مغز سر نیز تاثیر می رساند. هنگام استعمال شیرینی ها مغز دوپامین ماده حسی خوشنودی را خارج می کند. از همین سبب ما بعضن وقت می خواهیم باز و باز شیرینی بخوریم. اما احتیاط باشید چون مغز همین تاثیرات می تواند سببی اساسی عادت کنی شما به شیرینی ها شود.
14: با صمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا دل خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان

0: Milli Eats. Sifati Baland, valla za tebe štar.
1: Love Music on Asia Plus.
0: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – «Горилла Энерджи». «Горилла Энерджи» – заряди свой инстинкт.
2: Иногда судьба выбирает за тебя, и в самый неудачный момент, в самый хаотичный день ты встречаешь любовь. Да, она не всегда приходит вовремя, зато всегда туда, где нужна. В хаос, в пустоту, в момент, когда все разлетается на части. Иногда из этого и рождается сила, потому что вместе вы стали островом в чужом шторме. Rihanna and Calvin Harris, We Found Love.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Дуст, ки дар шоди у хам нист, дуст. Зучише вишо, ки хам худ хам уст. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявии шумо.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Як замуни Косидон мардум ро ба джашн ту его хабар мекардан. Бад почта пайдо шуд ва ном ماهوی پر از احساس و صمیمیت با یک دیگر روان می شدند. بعدی این معجزه رخ داد. آواز شخص نزدیک توسط نقل ها صدا می داد. ما منتظم به پیش حرکت می کردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور می شنود. مادر کلان قدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم می بیند. همه آنها را یک چیز متحد می سازد. علاقه و اینترنت از میگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. میگافون تاجیکستان، 25 سال با هم.
4: اوه چی خوب که بهار اومد. گل، آفتاب، آبش، باز آلرژی.
5: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهوی بی زود و بی خوف از آلرژی.
4: زود یعنی
5: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوط نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
4: با کودکان هم ممکن است؟
5: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام بی اویلا بی خوف است.
4: من به تو چیکار میکردم ها؟
5: آلرویک، حیاتی بی آلرژیه، از داروخانه ها پرسان شوید.
3: میدونید اقدامی زور کدام است؟ همانی که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز، بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدامی زور رو اعلان میکنند.
2: تکنیک های معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیای با صفت دیگر رو
3: از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه، بی کمیسیه و با نصیبی خرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم
2: 48-888-2222
3: و یا در سامانه aurang.tj. Aurang – زیبایی حیات شماست.
6: Думаешь, полеты – это дорого? AVS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Somon Air, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AVS-TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
7: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
3: Рахами телефона и дорая реклама.
2: Чилюяк, чилюяк.

0: Love Music on Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Какая бы история ни была за плечами, следующая страница все еще пуста. И это не страшно, это ведь шанс. На этих страницах вы сможете вместе подобрать слова, заголовки, главы. Все еще можно написать и переписать. И не страшно не знать финал. Главное – знать, с кем ты пишешь свою историю. Наташа Бедингфилд –

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومانی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Министерство здравоохранения и Глобальный фонд обсудили сотрудничество в сфере борьбы с ВИЧ и туберкулезом. Сенат США поддержал продвижение резолюции о прекращении войны с Ираном. Во Франции снимут фильм об ограблении Лувра. Далее подробности этих и других событий. Минувшей ночью в 22:42 в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4.8. Его эпицентр находился на территории Хатлонской области. Очаг залегал на глубине 30 километров. Об этом сообщает Центр сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана. Отмечается, что подземные толчки также ощущались и в ряде районов Узбекистана. Министерство здравоохранения и Глобальный фонд обсудили сотрудничество в сфере борьбы с ВИЧ и туберкулезом. Стороны обсудили ситуацию с финансированием сферы здравоохранения в мировом масштабе и возможные последствия для Таджикистана. Отметим, что эта встреча состоялась в Женеве на Всемирной ассамблее здравоохранения, проходящей в Швейцарии. Министр здравоохранения Джамолидин Абдулзуда встретился с руководителем отдела грантов Глобального фонда по борьбе с ВИЧ-СПИДом, туберкулезом и малярией Марком Элден Эддингтоном. Отдельное внимание на встрече было уделено подготовке заявки на финансирование в рамках нового цикла распределения средств на 2026 по 2028 годы. Также рассмотрели стратегические изменения, предусмотренные 8-м грантовым циклом, и вопросы, связанные с передачей Министерству здравоохранения Республики основной роли получателя гранта Глобального фонда. Кроме того, стороны обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Сенат США поддержал рассмотрение резолюции, которая может обязать президента Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана без одобрения Конгресса. Об этом передает Deutsche Welle. За продвижение документа проголосовали 50 сенаторов, против высказались 47. Резолюция требует, чтобы Белый дом либо прекратил участие в конфликте, либо получил официальное разрешение Конгресса на применение силы против Ирана. Ранее республиканцы уже 7 раз блокировали попытки вынести этот документ на голосование. Согласно закону о военных полномочиях США от 1973 года, президент может вести боевые действия без санкций Конгресса только в течение 60 дней. После этого требуется одобрение законодателей. Более 145 тысяч несовершеннолетних граждан США были разлучены как минимум с одним из своих родителей в результате антимигрантской политики Дональда Трампа. Об этом говорится в исследовании Брукингского института. С января 2025 года по апрель этого года агенты иммиграционной и таможенной полиции задержали порядка 400 тысяч человек. Авторы исследования подчеркивают, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции обязаны спрашивать у задержанных, есть ли у них дети. Однако, по данным института, во многих случаях иммигрантов об этом не спрашивают, либо они сами не говорят о детях, опасаясь негативных последствий для них. Министерство внутренней безопасности США официально сообщило, что в 2025 году были задержаны свыше 18 тысяч иммигрантов, у которых есть дети с гражданством США. Однако, по мнению следователей, эта цифра наверняка существенно занижена. Между тем о том, что происходит здесь,

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
2: شما سولفا شدید و اون نه تنها شما رو ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا رو رف نفس کشی رو آزاد، خشکی گلو رو برطرف میکند. خودی اونه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дарсомлэй Иксель Энерджи Нухта Азия бахайки. Байо онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-777 равон кун. Вақтатро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати XL Energy-ро интизор бош. Як зарфи XL, як шонси бурд аст. Онро аз даст надеҳ.
0: Рақами телефони идораи реклама
7: 41-41.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
2: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat robama blaghi hazor somoni burtkun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj baqayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 430 firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
4: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Love Music on Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Птица одного оперения держится вместе. Есть такая пословица. В жизни это про тех, кто тебя понимает даже в молчании. Кто на той же частоте, в том же ритме, в той же тишине. Найдешь такого – держись за него – и не отпускай. Ну а пока слушаем Билли Айлиш «Birds of a Feather».

0: техники от Bosch, Горение, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Азия Плюс. Дорогие Боно и Хаспият.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Бахшида басиву панч сологии и стихлоли давлати Таджикистан. Их доми джашни, ассану отсотирут понг. Порой соит короли из соли. Акнун бо чор дафу из солона. Бо пули милли карс бигирет. То сию ми сентябра зиним коня дисти фуда борда. Из те солоти худру руш бигирет. Вахам дар тахкими иктидури из те соли кишвар. Сам гузурет. Тавсирот бо телефони аж тодо аж панчо у панч. Мохам кадами рушти иктисоди милли. Ва пушти боли бо этимоди соит короли ватанием. Сану отсотирут понг. Адафимо, муваффакияти шумо.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Мегачипс Харитон. Яке се сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзру аз басаи мегачипс дар сомонаи мегачипс нухта диджей бакайдир. Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нухта диджей.
4: Рақами телефони идораи реклама
7: 41-41. Эхсоси аз хама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Так получилось, что на этой неделе мы говорим об интернете. Меня часто спрашивают об отношениях на расстоянии. Давайте поговорим об этом важном вопросе, так как в силу обстоятельств многие наши мужчины вынуждены работать за пределами нашей страны, и интернет остается чуть ли не единственным способом общения с родными и близкими.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Сегодня тысячи семей живут на расстоянии. Кто-то уезжает на заработки, кто-то работает в другой стране, а кто-то вынужден жить отдельно из-за обстоятельств. И со временем возникает страх, а выдержат ли отношения расстояние? Психологи говорят, расстояние само по себе не разрушает семью. Чаще ее разрушает эмоциональное отдаление. Когда люди перестают делиться мыслями, чувствами, переживаниями, между ними появляется пустота. И тогда даже ежедневные звонки становятся формальностью. И все же, как сохранить отношения на расстоянии? Есть ли какие-то подсказки? Конечно, есть. Первое. Не исчезать эмоционально. Многие пары общаются только на бытовые темы. Поел? Как дети? Отправил деньги? Но семье нужны не только обязанности, нужна эмоциональная связь. Иногда важно спросить, как ты себя чувствуешь, о чем ты переживаешь, что тебя радует сегодня. Второе – не превращать отношения только в контроль. Постоянные подозрения, проверки, допросы и ревность постепенно разрушают доверие. Если разговоры состоят только из обвинений, человек начинает избегать общения. Третье – сохранить ощущение участия в жизни друг друга, смотреть фильмы онлайн, обсуждать день, отправлять голосовые сообщения, делиться мелочами. Все это создает ощущение присутствия. Четвертое – не забывать о благодарности. Когда люди далеко друг от друга, они часто начинают воспринимать усилия партнера как должное. Но простое спасибо, теплые слова и поддержка иногда удерживают отношения сильнее, чем дорогие подарки. И еще одна важная вещь. Расстояние усиливает то, что уже есть в отношениях. Если есть доверие, оно может сделать любовь крепче. Если есть холод и недоговоренности, расстояние быстро их увеличивает. Некоторые семьи распадаются не потому, что люди были далеко, а потому, что перестали чувствовать себя важными друг для друга. Любовь на расстоянии требует больше осознанности. Там нельзя просто плыть по течению. Нужно специально поддерживать связь, беречь доверие и помнить, отношения заканчиваются не тогда, когда между людьми километры, а тогда, когда между ними исчезает желание быть рядом душой. А как вы считаете, может ли расстояние сделать любовь сильнее? Или оно всегда постепенно отдаляет людей? На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой. Коротко о главном.
2: Отечественные спортсмены завоевали 2 золотые медали на международном турнире по джиу-джитсу. В Душанбе стартовала неделя науки, технологий, инноваций и изобретательства подростков и молодежи. Таджикистан и ООН обсудили противодействие наркоугрозам. Число погибших от Эболы в Гонконге возросло до 136 человек. В республике предложили провести Международный день Мархура. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Олами дакик.
5: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 44 аз 129.
6: 44 сад 29 сония рекорди на виджагуни дави 400 метра миони мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастоварди руки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижарони Йоҳанес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
5: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг,
7: постерминалҳо, радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
8: Шод бош, чӣ таманнои накуст. Агар аз садои хуши сарояндаи маҳбубамон бишнавем, боз ҳам гуворотар хоҳад буд. Нигина Амонқулова, суруди Шод бош, ҳар овози шумо шодиҳоро чанд карад меафзояд. Пас ба ин суруд овоз диҳед дар телеграм канали

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Санлат Содирот Бонг бо мақсади дастгири шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар санлат Содирот Бонг пасандоз гузошта бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
5: Тафсилоти бештар бо телефони 8855.
4: Санлат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
6: Рақами телефони идораи реклама
7: 41 41.
8: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Love Music on Asia Plus. Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
1: А если спустить все на тормоза? Все, что мешает быть тем, кто делает тебя живым. Ведь любовь – это не всегда про четкий план. Иногда это просто решение. Я хочу быть с тобой. Энергия следующего трека именно об этом. Без оглядки, без паузы. Шон Мендес. There is nothing holding me back.

0: Так.
1: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
2: Шарики лазабур мили и цвакевси. Формующий хурок осон ва бейнаубат.
3: Каламфуритез гуйо мағзро фире медиад. Модда ибономи капсацин ки дар таркиби он хаст, ба рецепторхои дард ва гарми таасир мерасонад. Мағзини шораро ҳамчун эҳсоси гармии воқеӣ қабул мекунад, гарчанде ҳарорати бадан тағйир намеёбад. Аз ҳамин сабаб баъди хӯрдани ғизои тез мо худро нороҳат ва хеле гарм ҳис мекунем. Ин кӯшиши бадан аст то худро ба ҳолати аввала баргардонад.
2: Бо самимаи милли итс хӯрок фармоиш дода, то дали хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Милли итс ро аз App Store ва Google Play бургирӣ кунед.
4: Ё занг бизанед 14000 ва ё 55555.
2: Милли итс. Сифати баланд ва лаззати бештар.
5: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
6: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
5: Мы часто учим детей быть вежливыми, делиться игрушками, слушать взрослых. Но не менее важно научить своего ребенка понимать его чувства, желания и личное пространство. Это тоже имеет значение. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, как научить малыша отстаивать свои границы. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Границы начинаются с простых вещей. Если малыш не хочет обниматься с малознакомым человеком, это нормально. Если ему неприятно, когда берут его игрушки или какие-то вещи без спроса, он имеет право сказать «мне это не нравится». Для того, чтобы научить малыша отстаивать свои границы, разыгрывайте дома короткие сценки. Например, мама берет игрушку без разрешения, а малыш в ответ учится спокойно говорить «сначала спроси меня». Если кто-то без разрешения слишком близко подходит или обнимает ребенка, ребенок может ответить «мне неудобно». Через игру детям легче запоминать нужные слова и использовать их в реальной жизни. Главное – это показать ребенку, что его голос важен. И когда малыш говорит «нет», не спешите переубеждать его. Лучше помогите подобрать слова «я сейчас не хочу», «мне неудобно». Очень важно, чтобы взрослые сами уважали границы ребенка. Спрашивали разрешения, чтобы взять его вещи, не смеялись над его чувствами. Все это учит малыша тому, что уважение работает в обе стороны. Помните, умение отстаивать границы – это не про капризы или непослушание. Это про уверенность в себе, безопасность и здоровые отношения в будущем. Пусть детки растут с пониманием, что их чувства важны, их мнение ценно. А слово «нет» – это тоже очень важное слово. Ну а еще очень важно, чтобы кожа малыша чувствовала себя комфортно и оставалась сухой. В этом вам помогут подгузники «Соф Премиум». Это защита без опрелостей и раздражений.
6: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей.
7: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Стей». Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит.

0: Азия Плюс. Радио бо харфи аввари алифбо. Соат дар Тоҷикистон 11.
1: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавед? Ипотека аз эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Баҳс баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Отечественные спортсмены завоевали 2 золотые медали на международном турнире по джиу-джитсу. В Душанбе стартовала неделя науки, технологий, инноваций и изобретательства подростков и молодежи. В республике предложили провести международный день Мархура. Далее подробности этих и других событий. Отечественные спортсмены завоевали 2 золотые медали на международном турнире по джиу-джитсу в Абу-Даби – золото Бехнома Разуки и Абдурахмона Бахрумджуна. Отметим, что завоевание нашими спортсменами сразу 2 медалей высшей пробы по джиу-джитсу произошло впервые в истории страны. Деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и профилактики наркомании обсудили директор агентства по контролю за наркотиками страны Зафар Самад и заместитель регионального представителя управления ООН по наркотикам и преступности в Афганистане, Центральной Азии и Иране в Пакистане Александр Федулов. Стороны выразили обеспокоенность тенденцией роста распространения синтетических наркотиков в последние годы. На встрече были представлены предложения по усилению борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и предупреждению наркомании в республике. Также была выражена готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в этом направлении. В преддверии Дня молодежи страны, который ежегодно отмечается 23 марта в IT-парк Душанбе, состоялась церемония открытия недели науки, технологий, инноваций и изобретательства подростков и молодежи города Душанбе. Мероприятие проводится по инициативе председателя города с целью развития технического мышления, популяризации научного мировоззрения, расширения доступа к современной технике и технологиям, а также поддержки изобретательства и новаторства и углубленному изучению точных и математических наук, а также выявлению и продвижению новых талантов среди учащихся и их педагогов. В рамках мероприятия организована выставка научных, инновационных, технических и технологических достижений, инновационных, технологических, научно-образовательных учреждений, а также IT-компаний Душанбе. Также в рамках недели состоялась IT-консультация с целью создания современной площадки для диалога между госструктурами, партнерами по развитию, телекоммуникационными секторами и средствами массовой информации. Таджикистан предложил ООН провести Международный день Мархура в 2027 году в Душанбе. Председатель Комитета по охране окружающей среды страны Бахудур Шерализода подчеркнул важную роль Мархура в сохранении баланса горных экосистем и отметил достижения страны в защите этого редкого вида. Отмечается, что за последние годы численность Мархура в республике выросла с 300 до более 7 тысяч особей. Такой результат стал возможен благодаря природоохранным мерам, научным мониторингу, участию местных сообществ и ответственному управлению дикой природой. Отметим, что Международный день Мархура был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе президента страны Эмомали Рахмона. Мархур или винторогий козел в республике внесен в Красную книгу и охраняется в рамках природоохранного законодательства. Число погибших в результате нынешней вспышки лихорадки Эбола в Конго возросло до 136 человек, об этом сообщил министр здравоохранения этой страны Руже Камба. По его словам, в общей сложности в Конго было зарегистрировано свыше 500 предполагаемых случаев, в том числе 32 лабораторно подтвержденных. Министр добавил, что все летальные случаи предположительно были связаны с вирусом. Отмечается, что в связи с продолжающимся распространением вируса в затронутых районах органы продолжают работы по выявлению случаев заболевания, изоляции больных и отслеживанию контактов и лечению. О вспышке лихорадки Эбола было объявлено 15 мая. Она стала 17-й по счету в Конго с 1976 года. Возбудитель вспышки – штамм Бундигубио, от которого нет ни вакцины, ни одобренного лечения. 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Конго и в Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарона Авали Суатро роллер баройтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

Мюллер истесол кунандай муваффакит дару Тереза аз профилгои босифат ва устувор. Роллер гармио осоиш бахар як хонадон.

0: Эх, была бы машина времени, друзья, можно было бы отправиться туда, когда у тебя плохое настроение, можно попасть в то самое время, когда тебе было хорошо. Ну и да, и сразу нервы приходят в порядок, и чувства в норму. Но, увы, машину времени пока не придумали, зато мы можем изменить настоящее, дорогие друзья. Поменяйте настоящее с минуса на плюс и добавьте громкости вашему радиоприемнику, дорогие наши слушатели. Второе дыхание стартует в эфире «Азия Плюс». Конечно же, это тоже плюс. В общем, плюсов всегда у нас много. Ну а, как говорится, плюс на минус всегда дает положительный, хороший заряд. Забирайте его обязательно у нас здесь. Уважаемые друзья, подзаряжайтесь и открывайте второе дыхание вместе с нами. Ближайшие 3 часа как минимум. Я думаю, что за это время мы сегодня успеем это сделать. Здесь в студии Андрей Соколов, гордый и одинокий орел. Но я думаю, что Лола Назарова совсем скоро, наша, знаете, такая суетливая пташка, обязательно влетит в нашу студию совсем уже скоро. Я так думаю. Но пробки единственное, что может ее остановить. Но не переживайте, она обязательно присоединится и своим громогласным голосом пожелает всем хорошего, приятного дня. Ну а сейчас я за нее отдуваюсь и желаю вам хорошего, потрясающего настроения, дня замечательного, и будьте с нами. Вижу первые весточки, первые такие хорошие сообщения летят к нам в студию. День добрый, я с вами. Это добавляет Исраил. Спасибо, Исраил, огромное вам. Снова видим ваши красивые работы. Исраил у нас занимается таким неким народным творчеством. У нас ремесленник. И, кстати, отправил нам очень красивые тарелки в национальном стиле. Да, очень прям красивые, с гранатом, красивым орнаментом украшенные. Ну что, очень-очень-очень красивые. Я сегодня прям зарядился от вас уже хорошей вот этой энергетикой. Исраил, огромное вам спасибо. Друзья, берите пример с нашего первого слушателя. Не забывайте отправлять свои сообщения. 28-400-107. Все сообщения зачитаем обязательно в прямом эфире. Рассказывайте, что вы делаете, где вы находитесь, что происходит вокруг вас. Все хотим знать, обязательно это опишите в своих ярких и интересных сообщениях. Друзья, ну а я делаю прямо сейчас небольшую остановочку. Мы, пожалуй, прослушаем прямо сейчас один хороший музыкальный трек. Я вернусь, обещаю. Надеюсь, буду уже не один. По крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Надеюсь, что Лола успеет забежать в студию. Так, еще сообщение. День добрый. Асона вот отправляет. Ну, конечно же, добрый. Я здесь, я с вами. Спасибо огромное. Конечно, будьте с нами, друзья. Обязательно никуда не торопитесь. Добавляйте звука и давайте открывать второе дыхание. Ну, а я скоро вернусь.
1: در آزیا پلوس باز یک قصه تازه از زندگی
2: آتش عشق هرگز خاموش بوده نمیتواند آن یا خروش دارد یا این

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.dj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.dj.
1: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیور
2: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
1: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
0: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj.
6: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
0: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Шок-контент.
6: Все безумие мира за 3 минуты.
8: Да, друзья, безумный мир предлагает нам очень интересные вещи, которые происходят сейчас. В особенности, знаете, буквально несколько дней назад очень известная личность под названием Трамп опубликовал изображение с инопланетянами и войной в космосе. Вот так вот, да. Ну, что сказать, мне такое ощущение, что дедушка добрался до чата GPT. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал в социальной сети, причем у нее есть своя собственная социальная сеть, она так и называется, Трамп, серию постов, посвященных инопланетянам и боевым действиям в космосе. А как? На одной из воссозданных с помощью искусственного интеллекта картинок Трамп в сопровождении сотрудников спецслужб прогуливается серым гуманоидом-инопланетянином. В других публикациях под заголовком «Космические силы» он, конечно же, координирует операции на околоземной орбите. Вот так вот. Однако Трамп не дал комментария по поводу, конечно, опубликованных изображений. Правда, остается тоже неясным, это мечты Трампа или он уже готовится захватить Вселенную, к примеру говоря. Потому что у этого парня очень, знаете, такие довольно серьезные амбиции по поводу планеты Земля. Видимо, места ему стало мало. Стал выбираться в космические просторы. Чувствую, скоро инопланетяне к нам, знаете, заглянут, скажут: Трамп, ну остановись ты, хватит уже, ну это, что с тебе, Земли не хватает. Ну и вот, дорогие друзья, однако Трамп действительно не дал комментариев, но это не первый раз, когда американский лидер представляется в необычных образах. До этого Белый дом представил изображение Трампа в образе джедая, как вам такое, созданное с помощью искусственного интеллекта. И вдохновленное знаменитой космической, конечно же, сагой «Звездные войны». А вот в феврале прошлого года президент опубликовал в своем блоге мем с губкой Бобом, героем известного американского мультсериала. Высмеивав таким образом, конечно же, он остался недоволен идеей еженедельно требовать у государственных служащих отчеты о проделанной работе. То есть ему это не понравилось. Вот отчеты писать, пойду в чат GPT, сделаю прикольную картинку с губкой Боба. Ну вот, дорогие друзья, вот такой вот он веселый президент Трамп, который иногда вот такие вот очубучивает вещицы прикольные. Да, кстати, вы знаете, наверное, стоит все-таки иногда, мне кажется, даже серьезно относиться к этим картинкам, потому что, вы знаете, он-то человек такой, сегодня он вроде бы рисует картинки по захвату других планет, а кто знает, завтра уже начнет, да, вон такой непредсказуемый Дональд Трампушка, дорогие друзья. Так что да, теперь будем следить, что интересно следующего отчебучит Трамп. Главное, чтобы это, конечно, не задело никаких чувств, в том числе чувств, имеется в виду, жителей планеты Земля и, естественно, чувств уже других галактик. Дорогие друзья, ну вот как-то так. Мы прямо сейчас все-таки сделаем небольшую остановку в виде хорошего музыкального трека. Мехлингор Рустам ворвется в эфир, друзья, с треком «Азизам». Да, мы послушаем эту музыкальную композицию, и скоренько снова я к вам вернусь, уважаемые друзья, и продолжим наше хорошее общение.
9: Руна Радабандии Таронагуи Тоджики Азруи Завку Интиховишумо Та Радиуи Ази Плюс
10: Тамхо Як Нафар Бехтарини Дил Азизи Дил Астубас Кист Он Бале Хамон Азиз Суруди Сарояндей Махбуб Мехринигор Рустам Бонуми Азизам Интихобе Хар Кадоми Мост Мо Ин Овозро Дар Телеграм Канали Радиуи Ази Плюс Интизорем.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Технологика.
2: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Друзья, Лола к нам присоединилась. Вот она пришла.
5: Я здесь, да. В технологике привет, у нас не всегда присутствует логика, но главное, что мы с тобой присутствуем всегда.
4: Логично.
5: И никакие пробки, никакие неприятности нас с тобой обычно не останавливают.
4: Конечно,
5: поэтому
4: конечно.
5: Бывает такое, что да, даже если чуточку мы опаздываем, друзья, мы все равно изо всех сил стараемся быть с вами. Я сегодня с вами, и это меня тоже уже воодушевило, несмотря ни на что. Поэтому всем потрясающего дня. Желаю хорошего-прихорошего настроения. И переходим к нашей технологии.
4: Да, дорогие друзья, расскажем сегодня про интересные кроссовки. В интернете завирусились необычные кроссовки Shock Force Ones, которые уже успели сравнить силой Палпатина, вот, из «Звездных войн», да, вот, уважаемые друзья. Создатели уверяют, оба способны накапливать энергетический заряд и передавать его через тело кончиком пальцев, создавая такой эффект настоящей молнии из рук. Пользователи соцсетей уже окрестили новинку обувью ситхов, а ролики с демонстрацией этого странного устройства стремительно набирают просто миллионы просмотров.
5: Да, действительно удивительно, хотя эти самые Shock Force Ones, это кроссовки действительно того самого бренда Shock Force, который обещает передавать статический заряд прямо кончиком пальцев. Кстати, на их сайте уже указаны USB Type-C зарядка, кнопка активации и антистатический браслет. Это такой ремешок уже будет на лодыжке. И, кстати, цена этих самых кроссовок примерно 130, да, получается, долларов.
4: Да, 130 долларов. Вот так. Или 129,99.
5: Ну, если быть, да, точнее.
4: Да, производитель позиционирует обувь как суперсилу, можно якобы создавать электрический разряд, двигаться, двигать мелкие металлические предметы, поднимать песок движением руки и бить током касанием пальца. Вот так вот. Кто вам не нравится? Вот подошел и током ударил.
5: Вот, мне кажется, вот поэтому как раз-таки их назвали вот и вспомнили того самого Палпатина, если ты помнишь, да, он был такой верховным канцлером этой самой Галактической Республики, который мог и молнии там метать,
4: током.
5: Да, как надо, и наказать вас, если уж что. Но, впрочем, за громкими заявлениями о силе тех самых молний скрывается, конечно, сомнительный гаджет, друзья. Вот этот Shock Force Ones выглядит скорее как дорогая игрушка просто для соцсетей, чем как действительно какая-то полезная технология. Кроссовки нужно заряжать, носить специальные эти самые ремешки.
4: Чтобы вас током не било.
5: Вот, да. И самое главное, соблюдать осторожность, чтобы в итоге тоже не получить вот этот, пусть и слабый, но все-таки статический разряд, эффект, который многие, кстати, и так испытывают зимой после ковра или какой-то синтетической одежды.
4: Да.
5: Согласись, не очень приятно.
4: Не очень приятно. У нас в особенности тоже вот в студии есть такой ковролин, и знаешь, в особенности, когда погода на улице становится холодной, мы тоже тут ходим, бьемся током.
5: Все ведущие это знают абсолютно. Мы на себе проверяем, да, этот эффект, друзья.
4: Статическое поэтому электричество.
5: Действительно, не очень приятно. Вроде, казалось бы, мелочи. Не так это все, конечно же, страшно, но тем не менее.
4: Ну, ты знаешь, представь себе, ты пришел на этих кроссовках, допустим, ну, куда пришел? На работу пошел, допустим, потом сел в автомобиль, чтобы его заправить. А на заправке, как правило, есть то, что горючее, да, которое может воспламениться очень быстро. И представь, ты хватаешь этот пистолет с горючим, и тебя в этот момент шиндарахает током, и заправки нет, и тебя нет.
5: Вот, и такое может случиться. Там уже потом и не посмеешься.
4: Знаешь, только одни кроссовки и останутся.
5: Чтобы уже, да, кому-то другому перейти, видимо, по наследству.
4: Ну, согласись, это очень опасно,
5: согласна,
4: потому что малейшая искра, и, как говорится, все, взрыв, и это чревато очень серьезными последствиями.
5: Да, поэтому, конечно, я бы вот тоже, наверное, все-таки не рискнул носить такую обувь, потому что здесь все-таки, пусть немного минусов, но те самые минусы могут быть небезопасны.
4: Знаешь, а с другой стороны, очень и очень удобно знакомиться с девушками. Ты знаешь, вот подошел, поздоровался, здравствуйте, и раз такая искра прошла, говорит, вы знаете, между нами прошла искра.
5: Да,
4: вы ее почувствовали, да, почувствовали, да?
5: Нет, я еще раз сейчас подойду поближе, поздороваюсь.
4: Вот, видишь, какой можно красивый подкаст сделать.
5: Ой, ты молодец,
4: да?
5: кстати.
4: Между нами. Это ты, это я, между нами, мол, не я.
5: Да, да. Вот примерно так, действительно. Вот главное, чтобы сейчас не услышали тебя те самые люди, которые обычно занимаются вот такими вот какими-то сомнительными стартапами и не включили это в свою какую-нибудь рекламную акцию. Потому что там уж, да, завертится, так завертится, друзья.
4: Ну, да, вы знаете, на самом деле, иногда выглядит это очень эффектно, потому что я посмотрел некоторые интересные ролики в сети, когда человек, допустим, вот небольшая такая вот горочка песка лежит, и он так вот руку протягивает, и песочек так рассыпается.
5: Знаешь, как будто он может управлять, да?
4: Да, как будто бы...
5: этим самым песком.
4: Да, да. Очень прикольно, конечно, это смотрится с виду. А еще нереально можно прямо вот так вот ткнуть человека пальчиком и тоже ударить его током, знаешь, тоже так.
5: Да, с другой стороны, тогда, знаешь, ты тоже почувствуешь этот самый разряд.
4: Нет, ты именно не чувствуешь, ты как проводник, получается, проходит через тебя, да, а у тебя есть специальный браслет, который тебя вот спасает.
5: Вот, дело же в браслете, да. Конечно, а ты, ну как же так, тогда ты почувствуешь, как бы вообще не особо это приятно.
4: Ты здесь как проводник этого тока, и тебя как бы током не бьет в этот момент, а с другой стороны,
5: током
4: знаешь...
5: не бьет, зато могут побить те самые люди, которых ты стукнешь этим самым.
4: Да, само собой, да.
5: Поэтому тоже сомнительно, знаешь, какая-то вот радость получается.
4: Да, согласен с тобой, или отберут эти кроссовки, или просто выкинут их, или разорвут. Или, да, можно получить хороших тумаков. Это правда. Действительно, изобретение пока очень сомнительное, честно признаться, пока я даже не понимаю, в какой сфере его можно применить. Угу. Пока мне это не ясно. Ну, а с другой стороны, кто знает, может быть, изобретут кроссовки, ты знаешь, вот так побегал целый день, походил, а потом вот так USB-C устройство вставил, провод, и телефон можешь зарядить. Вот знаешь,
5: да,
4: вот если такая штука была,
5: согласна,
4: бы, которая вырабатывала бы электричество, как-то аккумулировала бы ее, и потом можно было что-то
5: энергию,
4: зарядить.
5: Да, куда-то можно
4: пользу
5: было
4: пустить
5: направить
4: ее куда-то.
5: Согласна, вот, вот здесь прям видишь, все, фантазия разыгралась.
4: Берите, пожалуйста, вот эту концепцию, которую мы вам предложили, уважаемые производители кроссовок Shock Force Ones. Друзья, мы делаем небольшую остановку в виде рекламы и других музыкальных рубрик, и в следующем часе к вам обязательно присоединимся снова.
0: Реклама Дар Азия Плюс. Медонед икдоми зур кадом аст. Хамоне ки барои тамоми моломасулот ба муҳлати дароз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф икдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргу, ҷиҳози ошхона ва моломашои бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати икдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рахами 48-888-222-222 و یا در سامانه avrang.tj. Avrang, زیبایی حیات شماست. اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری را حس کن، تنها در KFC. قدمی مناسب با سوی امکانیت‌های موثر. عزیز کورینگی از صنعت صادرات بانک. خودی حاضر توسط SSB موبایل و یا سامانه SSB نقطه تیجی درخواست گذارید و در کوتاه‌ترین مهلت قرض گیرید. برای معلومات بیشتر 88-55 صنعت Диротбонг. Адафимо, муваффакиатишмо. Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Шарики лаза и мусихки и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гувороост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – «Горилла Энерджи». «Горилла Энерджи» – заряди свой инстинкт.
2: Иногда судьба выбирает за тебя, и в самый неудачный момент, в самый хаотичный день ты встречаешь любовь. Да, она не всегда приходит вовремя, зато всегда туда, где нужна. В хаос, в пустоту, в момент, когда все разлетается на части. Иногда из этого и рождается сила, потому что вместе вы стали островом в чужом шторме. Rihanna and Calvin Harris, We Found Love.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
0: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: Подгузники Unicorn с инновационной технологией, скорее, Teen Care Tech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
1: А вот и мы, дорогие друзья, в тот момент, пока вы крутитесь, как белка в колесе, мы создаем приятную атмосферу вокруг вас. Приветствуем...
0: ...о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
1: А вот и мы, дорогие друзья, в тот момент, пока вы крутитесь, как белка в колесе...

0: Конечно, если кто-то не успел еще за предыдущий час открыть второе дыхание, самое время это сделать. Ну и давайте, чтобы еще больше воодушевиться, чтобы день был более ярким, вспомним, какие праздники сегодня отмечаются.
1: Да, начнем мы с самого интересного праздника, Всемирный день пчел сегодня. Оказывается, друзья, если бы не было бы пчелок, вот этих вот трудяжек, которые, как сказать, опыляют растения всякого рода, то человечество бы просто умерло бы с голоду, дорогие друзья. Так что эти насекомые просто имеют, мне кажется, одну из важнейших механизмов для сохранения популяции людей на планете Земля. Это раз. Ну и во-вторых, конечно же, это удивительные насекомые, которые действительно их почему-то ассоциируют, знаешь, вот с такими безумными трудяжками, которые с утра до вечера трудятся.
0: Потому что так и есть.
1: Так и есть, на самом деле, да, это чистая правда. И у них есть такая еще, знаешь, такая иерархия интересная внутри вот этого улья. Мне всегда это очень нравилось. Там есть тунеядцы, которые не хотят работать, есть рабочие, есть специальные охранники, которые охраняют улей. Если там какой-нибудь, не знаю, шмель залетит туда, то они могут дать ему отпор. Ну и, конечно же, есть еще и матка, да, вот самое главное, вот эта королева всего вот этого огромного семейства. Так что да, дорогие друзья, вот эти насекомые играют колоссальную, огромную роль действительно в том, что мы с вами употребляем, что у нас находится на столе. Потому что благодаря их труду все это и происходит. А так, огромное им спасибо за это.
0: Да, притом, ты знаешь, живут они на нашей планете не менее 80 миллионов лет, по мнению ученых. И действительно являются, кстати, можно сказать, важнейшими природными опылителями растений. Потому что, ну, есть даже исследования, которые обещают просто катастрофические экологические последствия, да. Если бы, конечно же, вот пчел не было в случае, да. Допустим, их вымирания.
1: Но еще, конечно, они дают самый вкусный, правильный мед.
0: Правильный мед, потому что они правильные пчелки. Именно так.
1: Еще, правда, кстати, я очень люблю этот продукт, очень сладкий.
0: В безумно. Древнем Египте еще, кстати, так, вот что? Говорили о том, что очень и очень полезен этот самый мед, и есть даже там всякие, ты знаешь, наскальные рисуночки были обнаружены, даже вот что касается именно пчелок, которые действительно делились не только медом, но и прополисом, и вот этим вот это были, воском, и молочком маточным.
1: Это были не рисунки, это были первые рецепты, как первые использовать рецепты,
0: да,
1: мед.
0: Возможно, кстати, возможно.
1: Появилась там ран какая-то, приложи мед, съешь прополис.
0: Кстати, я не удивлюсь, потому что действительно, мне кажется, уже с самого начала вот люди понимали, что это очень и очень полезный продукт.
1: А еще этот продукт не портится. Вот так вот, дорогие друзья, и он может, если есть такие более-менее нормальные условия для хранения, он может храниться практически вечно. И, кстати, вот ты говорила про Египет, и в египетских вот захоронениях, кстати говоря, тех же самых фараонов, находили вот эти горшочки с медом. И мед, кстати, не пробовали, конечно, на вкус, но, по крайней мере, он сохранился на протяжении 2000 лет, дорогие друзья, вот в этих вот глиняных горшочках. Представьте себе.
0: Это тоже
1: удивительный
0: правда.
1: Продукт. Так, ну что, Фархот на связи, салам алейкум, всем-всем-всем, пламенный привет. Немного опоздал, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все правильно, друзья?
0: Конечно, Фархот, лучше поздно, чем никогда. Тем более, я сама сегодня немножечко опоздала, поэтому очень хорошо понимаю вас. Но, как бы то ни было, действительно, главное, что вы с нами. Хорошего вам дня, да. И будьте с нами.
1: Будьте
0: да,
1: с нами.
0: Это важно.
1: Лола, я думаю, ты оценишь сегодняшний праздник, день рождения джинсов сегодня.
0: Ух вот. Ты, да, я действительно, я прям ярая поклонница этой самой одежды, очень удобная, практичная, действительно, очень-очень люблю джинсы, тем более, что сейчас вообще огромное количество разных фасонов, их можно как угодно стилизовать. Ох, сейчас меня прям понесет, зря ты вот это сказал, но на самом деле, да, сегодня
1: такого?
0: Действительно хороший праздник,
1: я тоже
0: день
1: люблю.
0: Рождения джинсов,
1: друзья. Они очень
0: друзья.
1: Удобные, комфортные.
0: Это да, это прям, мне кажется, вообще одежда на все
1: надел
0: случаи
1: и
0: жизни.
1: Забыл просто.
0: Да-да-да, действительно, наденешь и все, и уже ты чувствуешь себя абсолютно удобно и комфортно, где бы ты ни находился.
1: Абсолютно верно. Огромное спасибо, ну, хочется сказать вот этому человеку, как Левис или
0: Левайс,
1: правильно произносить, как правильно произносить?
0: Левайс. Если ты называешь фирму, то ты
1: Левайс,
0: говоришь
1: да?
0: Левайс. Если
1: ага.
0: ты говоришь о человеке, ты говоришь Левис
1: Страус. Да.
0: Именно благодаря ему действительно 140 лет назад был зарегистрирован тот самый патент.
1: Ну, давай скажем, 173 года назад, немного такого.
0: Это изначально, но да? Что касается именно джинсов, когда они стали уже выпускать, регистрации после этого самого патента. Да, вот это было больше 140 лет назад, но да.
1: Хочется отметить, что это одежда шахтеров была, дорогие друзья. Действительно, одежда шахтеров очень удобная.
0: Для фермеров.
1: Комбинезоны, ну, фермеры.
0: Да, изначально.
1: В принципе, мне кажется, любая рабочая среда подразумевает, что была такая очень немаркая, прочная одежда. И в этом случае были джинсы.
0: Потому что, да, я прям очень углублялась в эту самую историю, в создание. Мне нравилось действительно все вот посмотреть, почитать. И там были такие удобные, огромные.

0: карман. Да. Вот как раз-таки поэтому,
1: кстати,
0: да,
1: я хочу ответить, что у меня вот этот вот самый первый крой вот этих вот джинсов, когда вот эти огромные карманы, широкие штанины, у меня, угу, кстати, такие были.
0: Правда?
1: Знаешь, еще вот, вот с такой еще штучкой здесь специальной, вот сбоку, знаешь, вот такая полоска из ткани еще такая специальная, на нее можно было цеплять, что там, что хочешь.
0: Да,
1: вот, у меня вот такие, реально, удобно. У меня такие джинсы у меня были, прям очень прям мне нравились они, я до дыр их заносил, по-моему, я даже не знаю, или заносил, или вообще, потому что они... Из носа стойкие, просто невероятно.
0: Согласна с тобой, да. Если качественные джинсы, то действительно очень долго будут и носиться,
1: как,
0: и
1: знаешь,
0: прослужат долго.
1: Купил и... их в 10 классе и так и носят, да, всю жизнь.
0: Ну, если, конечно,
1: ты никак... Ну, если не поправишься,
0: вот,
1: да,
0: вот.
1: Ты это имел в виду.
0: Да, никак не трансформируешь, не поправляешь, не худеешь, не растешь больше, то, конечно, возможно.
1: Именно так. Ну что, вот такой сегодня праздник отмечается, день джинс. Я думаю, что каждый второй человек на планете Земля их носит обязательно. Потому что, ну, я не знаю, я не представляю себе людей, которые бы не носили бы джинсы.
0: Сегодня,
1: ну, просто,
0: уже
1: вот,
0: действительно,
1: вообще не,
0: да, в нашем современном мире, мне,
1: ну,
0: кажется...
1: Ну, может быть, только шотландцы в каком-то веке.
0: В каком-то веке, вот, видишь,
1: да,
0: тоже как-то заметил.
1: Потому что у них были юбки.
0: Когда-то, да, но сейчас, мне кажется, и там тоже,
1: и там,
0: знаешь,
1: думаю,
0: хватает, да.
1: Да.
0: Ну что, друзья, еще один праздник, про который скажем, наверное, сегодня Всемирный день врача-травматолога также
1: так
0: отмечается, да, поэтому, ну,
1: это самый
0: врачом...
1: юморной врач,
0: вот,
1: мне кажется, самый прикольный врач.
0: Точно не назовешь, но частыми гостями,
1: да,
0: конечно, становятся, мне кажется, вообще самые любопытные детки. Вот в
1: первую
0: очередь,
1: и взрослые,
0: к сожалению. А потом уже, да, и взрослые. Ну, например, спортсмены. Здесь тоже, вот знаешь, например, вообще все люди, у
1: ты
0: которых
1: знаешь, мне
0: с
1: кажется,
0: риском как-то связана жизнь,
1: врача,
0: да, не обходят.
1: Травматолога удивить очень сложно. Вот всеми вот этими вещами, которые происходят. Вот такое видел на своем веку.
0: Ну, если да, опытный врач, думаю, действительно сложно.
1: Вот такое видел, что, да, ничего не удивишь. Ну, я, кстати, был однажды в травматологии. У меня был такой вот случай. Я очень сильно так, знаешь, порезал себе палец. Вот у меня был такой случай. Пришлось ехать в травматологию. Вот так вот.
0: Ну, видишь, да, сначала, может быть, вот сам человек ездит, а как только действительно появляются дети, частенько бывает, что и с детьми приходится. Сломал палец, ногу, руку, где-то какой-то ожог, где-то какой-то вывих, еще что-то. Да, ой, много всего может произойти. Но очень бы, конечно, хотелось, чтобы этого происходило как можно меньше.
1: Да, само собой, конечно. Друзья, берегите себя и своих деток любимых, чтобы с ними ничего не случалось.
0: Да,
1: вот
0: и
1: так.
0: Тем не менее, поздравляем,
1: да,
0: конечно, всех врачей,
1: праздником,
0: травматологов с профессиональным праздником. Именно благодаря этим людям мы получаем возможность полностью восстановить свое здоровье. Так,
1: ну,
0: что спасибо,
1: да,
0: вам.
1: И напоследок, день крепкой дружбы еще сегодня отмечается, 20 мая, дорогие друзья.
0: Здорово.
1: Да. Пускай ваша дружба будет не разлей вода. Хотя, ты знаешь, многие говорят, что у меня очень много знакомых, у меня куча друзей, посмотрите мои социальные сети. Но...
0: Ну, знакомые знакомыми, а друзей, мне кажется, у каждого человека,
1: знакомыми,
0: да, прям близких не очень много.
1: Близкий друг, наверное, только один. Вот, вот честно признаться, мне кажется, что ну, максимум два. И
0: несколько, то, да, несколько
1: и
0: друзей.
1: И то это редкость. Мне кажется, самый близкий человек, который ты вот близок по духу, он только вот один, с кем ты можешь поделиться всем сокровенным. Даже иногда с родственниками не поделишься, а с ним можешь поделиться.
0: Согласна.
1: Так
0: поэтому,
1: что, да,
0: да, берегите своих настоящих друзей,
1: да,
0: и почаще устраивайте какие-то дружеские встречи, совместные посиделки. Это действительно тоже очень важно.
1: Ты знаешь, мне очень нравится вот эта концепция, которая есть у нас вот в Таджикистане, она вот сильно отличается, мне кажется, от других стран, когда ты еще продолжаешь общаться со своими одноклассниками, если ты там еще помнишь кого-то из детского сада, ты и с ними продолжаешь общаться. Это были одноклассники, потом появились у тебя однокурсники, ты с ними продолжаешь общаться еще до конца. Потом у тебя коллеги по работе, ты уволился с той работы, они все равно с тобой общаются. Вообще, знаешь, у нас очень классно все вот в плане вот такого общения в Таджикистане, ты всегда раз в месяц тебя куда-то зовут.
0: Да.
1: Твои друзья и знакомые,
0: это
1: что ты туда пошел.
0: Здорово.
1: Да, и это очень прям классно. Я считаю, что это такое некое тоже наше вот наше такое таджикское достояние, когда мы на протяжении многих лет можем поддерживать,
0: да,
1: отношения.
0: Сохранить,
1: да,
0: вот
1: сохранить
0: эти самые
1: это
0: отношения дружеские. Это действительно
1: это
0: тоже дорого стоит.
1: Конечно.
0: Согласна.
1: Друзья, ну что, мы делаем прямо сейчас небольшую остановочку. Да, у нас тут много всего. Уж торопится в эфир, курс валют, реклама и другие музыкальные рубрики. Вернемся совсем скоро.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс. معلومات رو وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به پول ملی ما سومانی همروزا بانک ملی تاجیکستان پیشنهاد میکند. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 32 درم، یک یورو 10 سومانی و 84 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 37 درم و یک روبل روسی 13 درم. همین گونه امروز 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 10 تنگه قزاقی 19 و 17 درم، 10 افغانی 1 سومانی و 45 درم و 10 روپیه هندوستان 96 و 16 درم ارزش دارد. ایلون ماسک گفته است که ناکامی شانس خوبی برای کامیابی های آینده است. اگر ناکامی نمی بود ما برای کامیاب شدن شاید تلاش نمی کردیم و یگان چیزی نوی هم به دست نمی آمد. اگر ناکامی آنقدر چیزی بد نباشد پس چرا هم از آن هراس و نگرانی دارند؟ چرا وقتی ناکامی کس رو هفتاده و دل مانده می شود؟
3: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: реклама дар Азия Плюс.
5: О, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
6: Ором, азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёбии зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд, яъне?
6: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
6: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
9: Когда мокрота решила остаться надолго?
8: Бро, пора звать Ламбратин!
9: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
10: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
11: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Рақами телефони идораи реклама
4: 41 41.
2: Суруди нав дар Азия Плюс.
4: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
12: Ҳар муносибат ва пайвандии дил бо салом сар мешавад. Суруди навини Рустам Азимӣ ва Мубориз Усмонов, ки ба мо эҳсоси шодӣ ва имкони рақсидан мебахшад, ном дорад. Салом, салом. Бишунав ту садом.

0: Садик.
1: Коротко о главном.
2: В районе Носирохусрава при поддержке Японии построено новое здание школы. Казахстан первым в Центральной Азии протестировал аэротакси. Главы России и Китая подписали заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства. Молодежная сборная страны по футболу заняла 3-е место на турнире КАФА. США впервые вывели цыпленка в полностью искусственном яйце. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
4: Но это не точно.
5: Приветствую вас, дорогие наши слушатели. Почему все-таки привычные удовольствия больше не делают нас счастливыми? Задумывались об этом, друзья? Думаю, да. И вот гедонистическая адаптация, этот называется, оказывается, такой психологический механизм, из-за которого человек со временем привыкает к хорошему, так как и плохим изменениям тоже в жизни. Яркие эмоции постепенно ослабевают, а уровень счастья возвращается к привычному состоянию. Ну, допустим, пример приведу. Первый поцелуй, покупка первого телефона или автомобиля вызывают такую радость сумасшедшую, ну а спустя время эти ощущения становятся просто обычными. То же самое происходит и с повышением зарплаты, путешествиями или новыми отношениями. Человек быстро воспринимает их как норму и хочет еще большего.
6: Кстати, да, ученые называют этот гедонистической беговой дорожкой этот эффект. Исследования показали, что даже люди, которые выигрывали крупные суммы в лотерею, спустя какое-то время чувствовали себя уже совсем несчастливее остальных. И при этом, кстати, адаптация работает и в обратную сторону. То есть люди способны привыкать даже к самым трудным обстоятельствам и со временем восстанавливать привычный уровень удовлетворенности жизнью.
5: Да, причин такого эффекта две. Со временем позитивные эмоции ослабевают, а новые достижения перестают казаться чем-то особенным. Кроме того, человеку постоянно хочется новых впечатлений и больше сильных эмоций.
6: Психологи считают, что счастье во многом зависит не от внешних обстоятельств, а от ежедневных привычек и отношения к жизни. Чтобы не терять ощущение радости, важно разнообразие повседневности, замечать какие-то приятные мелочи, быть, конечно, благодарным за то, что у вас уже есть. И вот, в принципе, обо всем этом мы частенько напоминаем и говорим, не просто так.
5: Да, конечно, и полезно попробовать новое, менять привычную рутину и уделять внимание простым удовольствиям и периодически напоминать себе о вещах, которые когда-то казались мечтой. Ну и осознанность и благодарность помогают тоже дольше сохранять чувство удовлетворения и получать удовольствие даже от каких-то мелочушечек маленьких.
6: Вот ты знаешь, я тоже с этим соглашусь полностью, потому что, ну, это действительно как-то так работает. А очень много я знаю людей, которые вот в погоне за какими-то там возможностями, знаешь, денежками, еще чем-то, они действительно частенько забывают, что счастье только вот от этого не зависит. Я согласна, что есть какая-то составляющая, деньги, конечно, нужны и играют не последнюю роль, но вот все-таки есть и другие моменты, способные сделать человека счастливым. А люди просто об этом забывают и абсолютно на другом концентрируют свое внимание.
5: Здесь я немножко вспоминаю свое детство, когда тебе в детстве, знаешь, дают так 3-3 самона тебе дают на конфетку какую-нибудь вкусную, ты так: «А, ничего себе, так много!» А сейчас, когда у тебя в кармане, может быть, даже и 1000 самони, ты, в принципе, так думаешь: ну и ладно, деньги, деньги. В принципе, никакой радости уже от этого, да, как таковой нету. А, такая интересная вещь. Ты знаешь, исследования тоже показывают, оказывается, мы получаем удовольствие и удовлетворение от какой-то новой эмоции всего лишь 2 недели. Даже вот покупая машину, мы понимаем, что мы купили новую тачку, она более крутая, более скоростная, более новая. Но всего лишь 2 недели приносит нам это счастье. А дальше все превращается в рутину.
6: Если это не какая-то крупная покупка, я хочу тебе сказать, то и того меньше. Вот покупаешь что-то новенькое себе, да, и действительно проходит всего несколько дней, и все, ты уже и не рад особо, и это новенькое становится вполне привычным, ты особо и не обращаешь внимания.
5: Согласен. Вообще это очень такой хороший талант, когда у человека есть новое такое видение и интересное зрение, когда, ну, такое, знаешь, абстрактно говоря, зрение, а когда каждую мелочь ты примечаешь и видишь в ней что-то позитивное и хорошее. Это безумно сложно делать, друзья. Это надо себе вырабатывать, это с годами, я думаю, обязательно будет. Сразу это не по получится. Но я всегда поражался этим людям, которые даже в самых мелочушных вещах всегда находили что-то позитивное. Вот таких людей я обычно называю жизнелюбыми.
6: Да, согласна полностью. Это прям такие, знаешь, какие-то неисцелимые оптимисты. То есть как их не пытаются заразить каким-то негативом, да, и какими-то вот этими ситуациями ежедневными. А, действительно, это те самые люди, которые видят возможность порадоваться даже каким-то мелочам, замечают эти самые возможности. А это правильно ты заметил, не так-то легко, как кажется. И тогда действительно, ты знаешь, вроде как-то посмотришь, и жизнь у этого человека действительно как-то ярче, позитивнее, интересней. Вот здесь действительно нужно всегда помнить о том, что в жизни каждого человека есть какие-то вещи, за которые стоит быть благодарным и уметь действительно концентрировать свое внимание на том, что уже есть, чтобы это действительно как-то тебя больше радовало и приносило какое-то удовлетворение.
5: Так, любите жизнь во всех ее проявлениях, уважаемые друзья, и пускай вам будет счастье. Ну, а мы скоро будем.
1: Олами дакик. Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 20 از 7.
0: سال 2025 در دنیا 20.7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیوآر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Утро не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в 1. Насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в 1, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва. Ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в 1. Вкус, стиль, энергия. Все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
1: میدونید اقدام زور کدام است؟ همونه که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز، بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند.
2: تکنیکای معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیاء با صفات دیگر رو
1: از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه، بی کمیسیه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم
2: 48-828-2222
1: و یا در سامانه اورنگ نقطه تی جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
3: میگا چیپس خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن.
4: رمز رو از بسته میگا چیپس در سامانه میگا چیپس نقطه تی جی با قید گیر
3: و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نام مناسب خود و شهر زیست
4: به رقم 94-800-828-828 فرست.
3: اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل Дар Сомонеи Мегачипс Нухла Тиджей.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Рахами телефона и дорая реклама.
2: Чилюяк, чилюяк.
6: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
6: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
5: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
7: Ты видела этот фильм?
8: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
7: Стоп, не говори дальше.
9: Осторожно, спойлер.
8: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
10: Когда мои дети были маленькими, я знал абсолютно все серии наизусть, абсолютно
11: ты
10: каждую.
11: Ты такой не один, хочу сказать тебе, да-да-да.
10: Мне кажется, мега просто популярный мультсериал, который ворвался буквально вам все телеэкраны, буквально всего мира, не побоюсь этого слова, и взял нас в плен. Ну и да, дорогие друзья, «Маша и Медведи». И, кстати говоря, вот создатели «Маши и Медведи» снимают полнометражный перезапуск мультфильма. Вот так вот. Олег Козовков, автор мультсериала «Маша и Медведь», анонсировал производство первого в истории франшизы полнометражного анимационного проекта. Мультипликатор режиссера вновь стал полноправным владельцем своих героев после того, как истек срок лицензии, которую он ранее выдавал компании «Анимакорд» для реализации проекта. Он, кстати, основал независимую компанию студии «Мим» и с офисами в Москве и Лос-Анджелесе теперь вот продолжает, работает и продвигает эту франшизу. Так вот.
11: Да, интересно. Но мультфильм станет полным перезапуском с обновленным взглядом на персонажей, несмотря на смену формата. Создатели обещают сохранить дух той самой доброй комедии и юмор, за который проект полюбили во всем мире. А для меня это по-настоящему трогательная возможность расширить мир персонажей до полноценного метра. Это захватывающий творческий вызов, который я принимаю всем сердцем. Моя команда полна энергии и желания вдохнуть в фильм те же самые чувства и искренность, которые сделали старый сериал популярным. Популярным. Вот что он говорит.
10: Ну, мне кажется, он не старый, он теперь вечно будет с нами. Знаешь, какие-то дети вырастают, потом снова появляются маленькие детки, они снова растут, и все смотрят «Маша и Медведь». Франшиза, кстати, получила статус мирового феномена благодаря YouTube. Эпизод «Маша плюс каша» собрал 4,6 миллиарда просмотров, став самым популярным музыкальным видео в истории платформы. Ну и, кстати, у истоков хита стояли композитор Василий Богатырев и звукорежиссер Борис Кутневич, озвучивший «Медведя». Кстати, у «Медведя» сам самая классная озвучка. Вот это и
11: все. Да, да, там только звуки. Ты просто по звукам понимаешь, когда он рассержен, когда он удивлен. Но, тем не менее, ты знаешь, это тоже колоссальная работа. Или это нужно...
10: Вот эти вот звуки, потому что Маша постоянно что-то ломает, кидает, бросает.
11: Это нужно тоже было, да, вовремя и все очень грамотно записать.
10: Я, знаешь, я всегда задавал вопросы. И я думаю, что этот бедный медведь пьет? Какие интересные препараты седативные? Что у него такая вот, знаешь, не седативная, правильно я сказал?
11: Да, нервная система.
10: Когда у него нервная система просто титановая, как он выдерживает, бедняжка,
11: все
10: это?
11: Я тоже всегда думала о том, что это какой-то, знаешь, мастер йоду отдыхает, да, там просто какие-то
10: Я иногда хочу быть таким медведем.
11: Да, свои какие-то, ты знаешь, видимо, может быть, даже какие-то у него есть азы, какие-то курсы йоги, я не знаю, что там действительно может быть вполне даже учителем. Но вообще студия МИМ планирует превратить мультфильм в полноценную франшизу с продолжением. Производственный цикл первой ленты планируется завершить уже к концу 2028 года. «Маша и Медведь» — один из самых популярных анимационных сериалов в мире, созданный студией «Анимакорт». В 2009 году проект был переведен на десятки языков и транслируется более чем в 130 странах, друзья.
10: Ну и вот реальный прототип и идея мультфильма родилась у аниматора Олега Кузанкова в 1996 году. Отдыхая в Крыму, он заметил на пляже очень активную и озорную девчонку, которая своим поведением утомляла окружающих. Именно этот образ лег в основу, кстати, характера Маши.
11: Да, голос героини первые 52 серии Машу озвучивала Алина Кукушкина, которой на старте проекта было всего 6 лет. А позже она помогала и другим юным актрисам уже входить в роль и сама работала звукорежиссером на этом проекте.
10: Прикольно. Ну и невероятная статистика, друзья. В 2021 году проект преодолел отметку 100 миллиардов просмотров на YouTube. Серия «Маша плюс каша» вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный эпизод в платформе. 100 миллиардов!
11: Да, это прям какая-то нереальная цифра, согласись. Но тем не менее, ты
10: знаешь... Кстати, ты знаешь, что этот мульт вообще стал тоже хитом во многих странах мира. Прямо, знаешь, его перевели на кучу языков. Я даже смотрел какой-то сюжет, который специально сняли. То ли это какая-то была страна, то ли Аргентина, что ли. Не могу сейчас понять. Ну, в общем, во многих странах перевели на родной язык и показывали. Благо, там, знаешь, озвучки не так много у Маши, у Медведя вообще, ага, и все.
11: Ну, а там было очень удобно. Да, там есть еще песенки, ты помнишь? Песни, там есть веселые песенки, которые, кстати, вот я тоже вспоминаю, мне кажется, каждый ребенок прям считал своим долгом выучить. Потому что как только они начинались, это вот прям пели, мне кажется, и дети, и соседние дети, которые за стенкой слышали, как только, ты знаешь, этот мультик включался. То есть огромное количество деток, мне кажется, знает вот эти вот самые песенки из этого самого мультика.
10: Ой, да, прикольный мульт. Я думаю, он должен обязательно существовать, жить, и, может быть, даже пускай запустятся еще серии дополнительного сериала, то есть еще какие-то определенные проекты и сезоны, да, скажем так. Пускай все это дальше длится и продолжается. Мне кажется, он довольно прикольный.
11: Пусть продолжает, да, сводить с ума бедного Мишку, пока
10: такая судьба у него.
11: Да, пока он все-таки все выдерживает. А еще, ты знаешь, мне всегда было интересно, где же те самые родители этой самой пресловутой Маши?
10: Согласен,
11: и почему все достается одному лишь несчастному
10: медведю? По-моему, я помню, однажды там в серии появляется сестренка, да?
11: Да,
10: её, по-моему,
11: там есть даже несколько серий, Даша ее зовут. Даша, да. Ага. И она приезжает откуда-то на поезде. Ну, конечно, мне кажется, любая мама помнит.
10: На поезде приезжает, точно.
11: Вот, поэтому, да, были там несколько эпизодов с ней, но вот что касается родителей, почему-то это все...
10: Безответственные люди.
11: Да, совершенно безответственные, которые вообще не парятся по поводу того, где их дочь одна, по крайней мере,
10: с каким-то диким зверем практически.
11: В лесу. С животными. Ну да ладно.
10: Ужас. Ну ладно, дорогие друзья, в любом случае, это очень классный мульт, который мы полюбили, я тоже. Друзья, мы делаем прямо сейчас небольшую остановку, вернемся уже в следующем часе.
12: Тутаруна. Радабандии Тарунагуи Тоджики Азруи Завку Интиховишумо. Та радуи Азия Плюс.
13: Инхамон Таронаески Дилроме Барат Пари Ассафар Мухаммад. Имрузу Ин Лахза Пайваста Гуш Мекунем Садой Калбаскую. Инсурот Дар Катори Хит Таруна. Интихоби Худро Овоз Дехет. Дар Телеграм Канали Радиои Азия Плюс.

0: ту тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
2: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире Азия Плюс.

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции ЗУР от Олив. В Волне кондиционер всего за 222 самани в месяц. Холодильник всего за 119 самани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дуньо Аллами Кафлату Окбо Гами Аамал. Осудаги Аз Мо Ду Джахан Фасила Дарад. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Горилла Энерджи. Горилла Энерджи – заряди свой инстинкт.
5: Порой чувства не нужно объяснять. Они просто есть, как свободное падение, в котором нет страха. Только легкость, воздух и кто-то рядом, кто падает вместе с тобой. И неважно куда, главное – вместе. Fly by midnight, infinitely falling.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، از یابیوس.

0: soat dar Tojikiston sensda.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмин Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В районе Носерихусрава при поддержке Японии построено новое здание школы. Казахстан первым в Центральной Азии протестировал аэротакси. В США впервые вывели цыпленка в полностью искусственном яйце. Далее подробности этих и других событий. Правительство Японии профинансировало строительство нового здания школы номер 12 в районе Носерихусрава. На церемонии сдачи объекта в эксплуатацию присутствовала посол Японии Кейко Фурута, а также председатель района Махмадаюб Шавризода, сотрудники и ученики школы и жители села. На проект было выделено 113,5 тысяч долларов в рамках программы правительства Японии по безвозмездной помощи для широких слоев населения и гуманитарной безопасности. На эти средства на месте старого аварийного здания школы 1956 года был построен новый современный корпус. Это позволило решить проблему переполнения классов и создать безопасные и комфортные условия для обучения. С 1996 года правительство Японии поддержало 474 гуманитарных проекта на общую сумму около 40 миллионов долларов, направленных на развитие Таджикистана, в том числе на 156 проектов были реализованы в сфере образования. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь по итогам российско-китайских переговоров в Пекине подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, это весьма массивный программный документ, в котором определены магистральные пути развития всего комплекса многопланового двустороннего сотрудничества КНР и России. Однозначное общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах. Казахстан первым в Центральной Азии протестировал аэротакси. Тестовый этап развития системы аэротакси стартовал в Алматинской области. Как отмечают власти, необычный летательный аппарат рассматривается как основа будущей транспортной системы города, которая свяжет международный аэропорт Алматы, деловой центр и туристические зоны. Стоимость полетов пока не определена, но известно, что аэротакси способно преодолевать до 200 км на одном заряде, развивая скорость до 200 км. В час. Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences сообщила о первом успешном выведении цыпленка в искусственном яйце. Ученые создали специальную капсулу 3D печатной оболочкой и биоинженерной мембраной, которая обеспечивает эмбрион кислородом и выполняет функции натуральной скорлупы. По словам разработчиков, технология может помочь в сохранении редких видов птиц и даже использоваться для возможного возвращения вымерших животных. Изначально проект создавался для потенциального возрождения гигантской вымершей птицы моа из Новой Зеландии. Но из-за огромного размера ее яиц исследователям пришлось разрабатывать полностью новую систему инкубации без использования птицы-суррогата. Молодежная сборная республики по футболу заняла 3-е место на турнире КАФА. В заключительном матче турнира наша команда уступила сборной Кыргызстана со счетом 0-1. По итогам соревнований сборная страны набрала 6 очков. Ранее команда обыграла Афганистан со счетом 2-0 и Туркменистан 2-1, но уступила Узбекистану со счетом 0-3. Победителем же турнира КАФА стала сборная Узбекистана. Она набрала 12 очков и выиграла все матчи. 2-е место занял Кыргызстан. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте aziaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона Авали Суатро Роллер Баруэтон Такдим Микунат. Роллер Гармию Осоиш Багар Як Хонадон.

0: Рулер исти солкунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Ты выдохся, сил больше нет?
2: Время включить второе дыхание.
3: Перезагрузка, новый старт и только вперед.
2: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
4: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
5: Присоединяемся, друзья, к вам и к нашему общению в целом. И это уже третий час. Удивительно, время сегодня быстро летит, дорогие друзья. Но это тоже хорошо, потому что не только заканчивается время нашего эфира, но и заканчивается ваше рабочее время тоже на работе. Так что да, с этим тоже спешим вас немножко поздравить. Но в целом, друзья, вы наверняка уже вернулись с обеда, а это значит, что настал момент тоже принимать ту самую важную и полезную информацию от нас, заряжаться и даже немножко поиграть. Все это произойдет уже в третьем часе второго дыхания. В общем, всем привет, друзья.
6: Да, всем еще раз привет и, конечно, желаем потрясающего дня, еще и потому, что сегодня, ты знаешь, ровно середина недели, и это уже тоже какая-то, знаешь, некая такая отправная точка, когда уже вроде бы вот все обороты набраны, вроде и хватает бодрости какой-то, но все равно начинаешь потихоньку задумываться о том, что да, вот уже и четверг, как здорово, еще лучше пятница, и вот вроде неделя как бы пролетела. Поэтому, да, друзья, время летит очень быстро, иногда мы просто этого не замечаем, а иногда очень даже хорошо замечается это. Но в любом случае, как бы оно ни проходило, главное, чтобы это все было позитивно, интересно, с каким-то толком. Поэтому, да, мы здесь для того, чтобы вас поддерживать, и мы стараемся это делать. В этом части еще будет наша интересная постоянная рубрика, рабочие фишки будут у нас, а также, как уже Андрей сказал, будет наш традиционный розыгрыш, который все знают, я думаю, уже любят.
5: Именно так, дорогие друзья. Ну а сейчас прогноз погоды торопится и спешит нам в гости. Давайте узнаем, что с погодой будет происходить в ближайшие часы, и скоро вернемся к вам.
7: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техника и волна. Волна авзолятро эсосному.
8: Салон шурамандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбанда буда борони кам шиддат меборад. Ҳарорат дар Хорух то 25 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 28 дараҷа гарм, дар Бухтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 30 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
9: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
7: Азия Плюс.

0: Корби Азор дар Азия Плюс.
1: Маълумотро вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба пули миллии мо сомонӣ ҳамароза Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод мекунад. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 32 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 84 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам ва 1 рубли русӣ 13 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 сомонӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 тангаи қазоқӣ 19.17 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ 45 дирам ва 10 рупияи ҳиндустон 96.6 дирам арзиш дорад. Илон Маск гуфтааст ки ناکامی شانسی خوبی برای کامیابی‌های آینده است. اگر ناکامی نمی بود ما برای کامیاب شدن شاید تلاش نمی کردیم و یگان چیزی نوی هم به دست نمی آمد. اگر ناکامی آنقدر چیزی بد نباشد پس چرا هم از آن هراس و نگرانی دارند؟ چرا وقتی ناکامی کس رو افتاده و دل مانده می شود؟
0: قربی از اور در آسیا پلیس.
2: Делаем круто и быстро. Минимум усилий, максимум результата. Рабочие фишки.
3: Я думаю, не один раз такое было в вашей жизни, когда вы задавали себе сами вопросы, вот то ли место я занимаю на работе, вообще карьерная лестница, правильно ли я по ней двигаюсь, вверх или вниз, или просто стою на месте, дорогие друзья. В общем, сегодня поговорим про признаки того, что вы идете по верному карьерному пути. А если что-то и неверное, то, я думаю, тоже сегодня об этом узнаете, дорогие друзья.
4: Да, поговорим про те самые признаки, друзья, и, возможно, кто-то из вас и узнает эти самые признаки. Ну вот, например, понедельник и пятница для вас просто дни. Мы не волшебные стране, не на встрече с руководителем, на которой просим поднять зарплату, поэтому нет причин говорить, что работа — это просто праздник. Все мы люди, мы устаем, мы ждем пятницы, отпуска, хихикаем над какими-то мемчиками про невыносимых коллег, но понедельник при этом у вас не вызывает какого-то вот омерзения, какого-то ужасного чувства, а пятница — это не единственный смысл продержаться до конца недели. То есть рабочие дни все же вас зажигают, вы делаете базовый минимум, но если задача того требует, у вас есть идеи и превосходство какого-то максимума. Ваша жизнь между выходными не пуста и не невыносима. То есть все в меру, я так это понимаю. То есть если есть какой-то баланс, и вы действительно не считаете вот эти дни...
3: Минуты, секунды.
4: Да, это все-таки понедельник, а вот пятница — это все-таки пятница. Да, отмечать для себя где-то можно, но я думаю, что делать это нужно просто как бонус.
3: Для меня, наоборот, понедельник — это еще силы, когда у тебя есть наоборот. Для меня после выходных. Все наоборот, да. Если вы внезапно разбогатеете, все равно продолжите заниматься тем, чем занимаетесь. Рассматривать гипотетически ситуацию, конечно, сложно. Свалившееся внезапно богатство, вероятно, все-таки заставило бы большинство из нас устроить перерыв и вкусить все прелести роскоши. Но если настоящее дело все же это дело вашей жизни, к нему обычно тянет вернуться в том или ином формате. Деньги – важная мотивация, но и не единственная. Если у вас есть причины заниматься своим делом помимо зарплаты, то, скорее всего, вы тоже на правильном пути.
4: Вот мы с тобой на правильном пути, хочу я тебе сказать, однозначно. Да, я тебе потом даже еще могу обосновать вот это сейчас свое заключение. Но еще один признак, друзья, у вас нет отвращения к новому в вашей сфере. То есть незнакомые задачи и необходимости учиться могут вызывать внутреннее сопротивление и в любом случае, потому что все это, конечно, стресс. Но с ними могут соседствовать и азарт, и интерес, а могут отвращение и желание все бросить. Вот если первое, то есть если это все-таки интерес и азарт, это хороший знак. Второе же — это намек на то, что возможно, стоит присмотреться к потенциальным развилкам на вашем карьерном пути.
3: Причем бы и нет. Вы видите результат своей работы. Вот, мне кажется, тоже очень немаловажный аспект. Он может выражаться в цифрах, количестве закрытых задач, отзывах клиентов или похвале руководителя. Что бы то ни было, вы чувствуете себя как будто не бессмысленно. Что, ну, не бессмысленно, течете просто по течению. Нет. В этой ступе с водой есть еще и что-то хорошее. В вашей работе тогда есть смысл, и вы прекрасно понимаете, какой. Знаешь, вообще, на самом деле, это важно, когда ты чувствуешь, что ты делаешь что-то для команды, что-то для себя в целом, и получаешь обратную связь еще какую-то хорошую, ну, это очень прям приятно. Если не получаешь, не особо ты...
4: Да, вот если не получаешь.
3: Тут даже не знаю, что посоветовать, честно признаться, дорогие друзья. Мне кажется, тогда нужно найти смысл самому. Но если не найдете этого смысла, я думаю, тогда и работать не стоит.
4: Да, ну смотри, один из самых очевидных признаков, все-таки, мне кажется, это когда человек становится круче как специалист. С этим вообще не поспоришь. Если сегодня вы умеете немного больше, чем вчера, и уже значительно больше, чем 5 лет назад, то ваше занятие позволяет вам совершенствоваться, развиваться, развивать какие-то навыки и становиться более...

0: более квалифицированным. Вот здесь 100% значит, что вы становитесь более высокооплачиваемым профессионалом, более нужным. Поэтому да, здесь вы вот в таком случае точно на своем верном карьерном пути.
1: Ну да, вы с гордостью также рассказываете, чем занимаетесь. На условной встрече выпускников вы не будете отмахиваться от вопросов о работе со словами «да ничего интересного». Вы без неловкости можете рассказать, что делаете и что вам нравится в вашей работе. В этом смысле вы тоже, да, чувствуете себя причастным к чему-то большому, интересному. Так что да, дорогие друзья, значит, вы тоже на своем месте. Если прям во всех красках, как вам задали вопрос в самом начале вечера, и вы прям до конца рассказываете про свою работу.
0: Да, и люди уже зевают, уже да, замолчи, не знают, уже. Да, как уже, да, действительно заставить замолчать. Наверное, вот в этом случае, да. Ну а еще, если вы знаете, что происходит в вашей отрасли, то есть вы следите, вам это интересно, за новостями, за какими-то действительно новинками, вам интересно, что в тренде, что больше уже не используется, ну и вот в этом вот ключе. Вы узнаете какую-то свежую, надежную информацию и делаете это не из-под палки, это происходит естественным образом. Вот вы видите, получается, будущее своей отрасли и себя вот в этой самой отрасли.
1: Ну и напоследок, ваша жизнь не только работа. Казалось бы, если бы ваше дело всей жизни, оно должно занимать просто все абсолютно, но если оно будет слишком много вашего дела в вашей жизни, то, конечно, вы просто сильно перегорите, изгорите и выгорите. Плюс неумение или нежелание переключаться между работой и другими сферами может быть вызвано серьезными причинами, например, страхом или тревогой, к примеру говоря. Так что дело вашей жизни должно быть, но не должно лишать вас собственной жизни. Если у вас есть время и главные силы на все остальное, ваша карьера с большой долей вероятности развивается в правильном направлении. Вот какая интересная штука,
0: друзья. Да, мне кажется, что если вот хотя бы несколько признаков, про которые мы сейчас говорили, они присутствуют у вас, уже друзья, неплохо. То это, да, это, в принципе, даже достаточно, наверное, для того, чтобы дальше развиваться, к чему-то стремиться и чувствовать то, что вы на своем собственном месте находитесь.
1: И не увольняться с работы сразу.
0: Как минимум.
1: Как минимум. Ну что ж, пожелаем вам удачи в вашем карьерном росте, и пускай на этой карьерной лестнице вам не встречаются всякого рода неприятности. Пускай во все будет хорошо. Но мы идем вперед, друзья. У нас вот коммерческая пауза спешит нам в гости. Скоро вернемся с розыгрышем, друзья.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город, и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
2: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк. Сурудинав Дар Азия Плюс. Бозях кисайтозе азиндаги.
4: Шеру оханги ин таронаи мондагор ба хам тавъам аст. Хамчунин садои беҳамтои шабнами сурайо эй ашк бо нафаси тоза руи мавҷи 107 FM.
5: Эй ашк آهسته بیریز که غم زیاد است ای شم

0: тота рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Сархати хабарҳо. Дар ноҳияи Носири Хусрав бо дастгирии Япония бинои нави мактаб сохта шуд. Қазоқистон аввалин шуда дар Осиёи марказӣ таксиҳои ҳавоиро озмоиш кард. Амрико аз истеҳсоли чуҷаи мурғ аз тухми сунӣ хабар дод. سرانی کشورهای روسیه و چین اظهارات مشترک عید به تحکیم شریکی رو امضا کردند. تیم ملی جوانان تاجیکستان در مسابقه کافا زینه سیوم رو کسب کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق،
4: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطتی جی. 603
5: کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطارهای ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطاره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نقب های پوشیده گذارنده شدند. فرق همین است که قطاره ژاپنی در شرایط واقعی یا سنجش گذشت و نشان دهنده ای به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
4: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلی است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
6: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
7: Не переживай, есть выход.
6: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире Азия Плюс. Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
7: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
8: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
9: Да, друзья, бренд подгузников «Юникорн», партнер нашего шоу, а также, конечно, предоставляет подарки для нашего розыгрыша. Ну, участвуйте обязательно и побеждайте. Вопрос сегодня связан с детством и одним таким атрибутом тоже детства своего рода, дорогие друзья. Ну, согласись, ведь правда?
10: А у меня лично
9: такая,
10: думаю, да,
9: штука у меня была в детстве.
10: Это да, абсолютно точно можно считать некой такой детской игрой или забавой. Ну, да, давай вот уже вопрос зададим,
9: да,
10: и потом.
9: Конечно, более подробно сейчас зададим вопрос обязательно, но напомним правила, друзья, в течение месяца если что-то выигрывали, забирали, пока вы не допускаетесь. Если месяц пролетел, добро пожаловать. 28-40-107 номер нашего телеграм-чата. Ну, а теперь вопрос.
10: А теперь вопрос, друзья. Изначально эту самую вещь Китай использовали не для развлечений, не для детей, а для военных целей. Сейчас уже это все-таки принято считать развлечением для детей. Ну, кстати, можно и для взрослых,
9: конечно,
10: считать развлечением. Что же это такое? Что это за вещь, та самая, которую вот мы сейчас сказали, отправляйте нам ваш вариант.
9: Да, изначально военные себе притаранили эту штучку, он говорит, мы себе ее ставим, зачем это? Ну, а потом, конечно же, решили отдать детям.
10: О,
9: так, далее предлагает бумеранг.
10: Хороший вариант, кстати.
9: Но
10: далее,
9: если
10: да,
9: это
10: спасибо
9: была бы Австралия, мы бы сказали да.
10: Скорее всего, да. Очень-очень хороший вариант, но нет.
9: Это не Австралия, это Китай все-таки. Далер, спасибо за версию. Версия тоже очень хорошая, интересная. Предлагайте как можно больше, дорогие друзья. Ждем от вас. Так.
10: Дрончики есть у нас. Дрончики. Даже такой вариант, посмотри.
9: Ну, на самом дрон, деле, это вещь, да, довольно-таки какие-то древняя, старая, дорогие друзья, и вряд ли как-то связана вообще с дронами. Близко еще этого не было.
10: У нас, кстати, по-моему, уже есть верный вариант. Посмотри, пожалуйста,
9: да,
10: и вот они
9: я
10: продолжают
9: смотрю,
10: лететь.
9: Я смотрю.
10: Еще дрончики различные тоже есть вариант. Посмотри, вот есть еще свисток.
9: Свисток, да, кстати.
10: Тоже неплохой вариант.
9: Тоже прикольно.
10: То есть еще есть дротики, тоже есть снова. Ну, вот ты знаешь, кстати, мне кажется, вот очень хорошие варианты, и, в принципе, можно сразу подумать, что один из них вполне мог быть когда-то применим в какой-то военной сфере.
9: Кто
10: да?
9: знает, мне кажется, многие игрушки сначала ага. так были у военных, но потом военные наигрались и отдали это все детям.
10: Согласна.
9: В хорошем смысле этого слова. Так, ну что ж, фейерверки. Кстати, можно было бы тоже принять эту версию, но правильная версия немножко другая. И она уже есть. Мы сегодня будем поздравлять Ушастика.
10: Ушастик, какой да. молодец!
9: Молодец!
10: Так, поздравляем. Самым первым оказался, да. и дальше полетели тоже, да, конечно, уже конечно. Те самые версии.
9: На самом деле, воздушный змей, дорогие друзья, вот, правильная версия, воздушный змей, Ушастик молодец. Кстати, в Китае запуск воздушных змеев считается не просто детской игрой, а частью древней культуры с историей более 2000 лет. Считается, что первые воздушные змеи появились именно в Китае, еще до нашей эры. Изначально их использовали не для развлечения, а для военных целей. С их помощью передавали сигналы, измеряли расстояние и даже проверяли силу ветра.
10: Вот, так. кстати, по поводу сигналов и расстояний я не знала, а вот что касается силы ветра, то да, mm-hmm. это действительно такой достоверный факт. И, кстати, потом даже я читала, что кто-то перенял вот эту вот самую их, знаешь, ну, я не знаю, можно ли назвать только военной, но тем не менее, да?
9: Хитрость.
10: Да, какую-то вот некую хитрость. И тоже при помощи вот этих самых вот воздушных змеев, получается, стали измерять вот и направление, и силу ветра. Оказывается, очень удобно.
9: Да, вот, кстати, Фируз дала правильный ответ тоже. Фарахноз, да, вы тоже большая молодец.
10: Парвиз,
9: да, и сукроп. Нет, сукроп сказал другое совершенно. Но в любом случае, спасибо за ваши интересные версии сегодня. Друзья, вы большие молодцы. Мы сегодня все-таки нашли тот самый правильный ответ.
10: Согласна полностью, и на этой позитивной нотке на сегодня получается все. Мы заканчиваем открывать второе дыхание. Победителя да. мы выявили, пожелать вам всего пожелали, и напоследок сделаем это еще раз. Пусть этот день будет для вас ярким, красочным и очень-очень красивым, друзья.
9: И именно так, дорогие друзья, хороший, яркий, праздничный, светлый, весенний, хотя, мне кажется, уже немножко даже и летний. Всем, в общем, хорошего, действительно... хорошего расположения дня. Духа да. и продолжения дня в том числе. В общем, до завтра. Пока-пока.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города. Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
11: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
12: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41.
0: Азия Плюс. Рубару, бо мардум, мавч, бо мавч замона. Радио Азия.

0: Гриша Плас.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Горилла Энерджи. Горилла Энерджи – заряди свой инстинкт.
2: Иногда все просто. Вы смотрите на мир под одним углом, вы смеетесь одинаково, говорите одними словами и даже в одинаковых местах ставите паузы. И здесь главное не испортить все поисками логики там, где все давно решено сердцем. Марк Эмбер, Belong Together.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Шарикела задбор зутфуд ва кифси. Фармойши хурок. Осон ва бейнаубат.
2: Тези каламфури чили ин мазани балки як ва куниши вакии дард аст. Молекулои капсаицин ба рецепторҳои дард ва ҳарорат пайваз шуда, майнаро водор мекунад фикр кунад ки забон месузад. Аз ҳамин сабаб шир, ки дорои сафедаи казеин аст, беҳтарин восита барои паст кардани тези аст. Он капсаицинро аз рецепторҳо вуқиян мешӯяд.
1: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و کولای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14000. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу,

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции ЗУР от Олив. В Волне кондиционер всего за 222 самани в месяц. Холодильник всего за 119 самани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на volna.tj.
1: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: ту та руна. Радабандии та рунагои тоджики аз руи завку интихоби шумо та радиои Азия Плюс. Коротко о главном.
1: Праздник жертвоприношения в республике официально отметят 27 мая. Более 500 семей города Кулябы, пострадавших от селя, получили помощь от правительства. 50 миллионов человек находятся в зоне риска торнадо в центральной части США. В Душанбе пройдут дни Санкт-Петербурга. В Кыргызстане прорабатывают механизм пенсионного обеспечения трудовых мигрантов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Радио «Азия Плюс».

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد. گل، آفتاب، آبش، باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک. راهویابی زود و به خواب از آلرژی.
1: زود یعنی؟
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های آن آزادی. آلرویک خوب بلوت نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویله به خواب است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: Allergic. Хайоти бе аллергия. Аз дорухунаго пурсон шавет.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс. Барой Шунидан. Азия Плюс.

0: Love Music on Asia Plus. Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
1: Ради любви мы порой становимся теми, кем никогда не были. Делаем шаг в неизвестность, меняем привычки, разрываем старое. Просто потому, что в этот раз мы понимаем – оно того стоит. Лиам Пейн и Рита Ора поют не о влюбленности, а о настоящем союзе, в котором двое – это сила. Песня заявления, песня обещания, песня только для тебя. For you.

0: ساعت تاجیکستان 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Праздник жертвоприношения в республике официально отметят 27 мая. Более 500 семей города Кулябы, пострадавших от селя, получили помощь от правительства. В Душанбе пройдут дни Санкт-Петербурга. Далее подробности этих и других событий. Праздник жертвоприношения в республике официально отметят 27 мая. Об этом сообщил «Азия Плюс» пресс-секретарь комитета по делам религии Авшин Муким после заседания Совета улемов Центрального исламского центра. Праздничная молитва в мечетях страны пройдет в этот день в 6 часов утра, сообщил он. В связи с Иди Курбон таджикистанцы будут отдыхать один день. Следующий день после праздника будет рабочим. Сто 20 семей города Кулябы, пострадавших от селя, в начале мая получили помощь от правительства, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям. Жителям выдали продукты питания, бытовую технику, одеяло и подушки, одежду, обувь и другие необходимые вещи. Еще более 300 семьям помощь будет предоставляться поэтапно, отметили в комитете. Семье Якубджона Мулуниёзова, чей отец погиб от стихии, привезли продукты питания, а также детскую одежду, обувь и предоставили строительные материалы для ремонта дома. В последнем отчете комитета по ЧС говорится, что к 13 мая сотрудники ведомства очистили от грязи и гравия 560 метров автомобильных дорог и 48 жилых домов. В целом различные повреждения получили 328 домов. Между тем, точный размер ущерба от наводнения в Кулябе пока неизвестен. В Кыргызстане прорабатывают механизм пенсионного обеспечения трудовых мигрантов, которые работают за рубежом без официального оформления. Об этом сообщает 24KG. Отмечается, что из-за отсутствия официального трудоустройства они не делают страховые отчисления, не накапливают стаж и в будущем могут столкнуться с проблемами при назначении пенсии. Кабинет министров Кыргызстана постановил задачу привлечь таких граждан к системе социального страхования. Один из вариантов – добровольные страховые взносы на личный страховой счет. Это позволяет человеку зарабатывать стаж даже в том случае, если он официально не ведет трудовую деятельность и не получает фиксируемый доход. По данным МИД Кыргызстана, официально за пределами республики находится примерно 880 тысяч граждан. В Душанбе пройдут дни Санкт-Петербурга. В рамках мероприятия в столице состоится серия официальных культурных и образовательных мероприятий, сообщает представительство Россотрудничества. Участников дней Санкт-Петербурга сегодня в мэрии Душанбе принял первый зампредседателя города Бахтиёр Шарифи. Стороны выразили удовлетворение диалогом в течение 35 лет побратимских отношений, а также подчеркнули важность дальнейшего расширения всестороннего межгородского сотрудничества в различных сферах. В программе «Дней Санкт-Петербурга» встречи представителей двух городов, фотовыставки, мероприятия в сферах медицины, туризма и образования. А 22 мая в Госфилармонии имени Джураева состоится концерт петербургского коллектива «Эссе Квинтет». Приобрести билеты можно в русском доме в Душанбе. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в социальных сетях.
5: Тарона аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи. Дар сомоне Нитро нухтати джей бакайт гир. Ваю онро тарихи смс бонавиштани ному на саби худ ва шахри зист бараками навадусе нухсаду панджой ну чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа. Дар радиои мо суати нуздавуси баргузор мегардад. Муфасал дар сомоне Нитро нухтати джей. Як зарфча, як имконят. Онро аз даст надеш.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.
5: آسیا پلاس رادیو با حرف اولی الفبا.

0: Love Music on Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Это не просто песня, это внутренняя драма на максимальной громкости. Когда ты не просто скучаешь, а буквально живешь этим чувством. Когда даже ночи перестают быть временем отдыха, потому что все в голове о ней, о нем или о вас. Зайн и Тейлор Свифт ловят нерв этой боли и делают из него настоящий музыкальный крик. Громко, красиво, до дрожи. I don't wanna live forever.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Шарикела задбор зутфуд ва кивси. Фармоши хурок. Осон ва бенаубат.
2: Салом достон. Оё медонед ки бо намак дар асри миёна сарватро чен мекарданд. Намак он кадар қимат буд ки онро тилои сафед ҳам меномиданд. Мардон ҳам онҳои пур аз намакро бо худ мебурданд ва аз рӯи он сарвати худро муайян мекарданд. Ҳоло ҳам он ҳарчанд қимат ҳам набошад, барои таъму мазза маводи муҳим аст. Истифодаи он бошад ҳатман бояд аз рӯи меъёр ва вояи мушаххас бошад, то ба ҷисм зиён нарасонад.
1: бо زمیمه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و قلای.
3: زود فود را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید.
1: یا زنگ بزنید.
3: 14-00.
1: زود فود. صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
4: پاکا ملشی اتکروایت میر، ми помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
5: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
4: Мы часто учим детей быть вежливыми, делиться игрушками, слушать взрослых. Но не менее важно научить своего ребенка понимать его чувства, желания и личное пространство. Это тоже имеет значение. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, как научить малыша отстаивать свои границы. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Границы начинаются с простых вещей. Если малыш не хочет обниматься с малознакомым человеком, это нормально. Если ему неприятно, когда берут его игрушки или какие-то вещи без спроса, он имеет право сказать «мне это не нравится». Для того, чтобы научить малыша отстаивать свои границы, разыгрывайте дома короткие сценки. Например, мама берет игрушку без разрешения, а малыш в ответ учится спокойно говорить «сначала спроси меня». Если кто-то без разрешения слишком близко подходит или обнимает ребенка, ребенок может ответить «мне неудобно». Через игру детям легче запоминать нужные слова и использовать их в реальной жизни. Главное – это показать ребенку, что его голос важен. И когда малыш говорит «нет», не спешите переубеждать его. Лучше помогите подобрать слова «я сейчас не хочу», «мне неудобно». Очень важно, чтобы взрослые сами уважали границы ребенка. Спрашивали разрешения, чтобы взять его вещи, не смеялись над его чувствами. Все это учит малыша тому, что уважение работает в обе стороны. Помните, умение отстаивать границы – это не про капризы или непослушание. Это про уверенность в себе, безопасность и здоровые отношения в будущем. Пусть детки растут с пониманием, что их чувства важны, их мнение ценно. А слово «нет» – это тоже очень важное слово. Ну а еще очень важно, чтобы кожа малыша чувствовала себя комфортно и оставалась сухой. В этом вам помогут подгузники «Соф Премиум». Это защита без опрелостей и раздражений.
5: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Соф Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Соф Премиум» – выбор заботливых родителей.
6: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
0: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангоми тулуи офтоп, вакти ки рузи нав сар мешават. از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پای آنها می‌شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب‌های شما می‌برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
4: Рақами телефони идораи реклама
5: 41 41.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.
6: Давай сбежим на край вселенной. Не отпускай любовь мою.

0: тута рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанки Тоҷикистон, бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 236.4.
3: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд ки дар музоядаи Sotheby's дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венаги Елизабета Ледерер акнун гарантарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
2: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
4: Коротко о главном.
5: Евразийский банк развития профинансирует строительство автодороги Лабиджар-Калайхум. Праздник жертвоприношения в республике официально отметят 27 мая. Таджикистан предложил провести в Душанбе Международный день Мархура. Российская компания «Петромакс» готова трудоустроить граждан Таджикистана. В Душанбе пройдут дни Санкт-Петербурга. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
6: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
0: Бубин. Бишунал Фабиракс.
2: Азия Плюс. Мандай Иттилоот Лафарогат. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سولفا شدید و اون نه تنها شما رو ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا رو رفع، نفس کشی رو آزاد، خشکی گلو رو برطرف میکند. خودی اونی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.
2: Бывает хочется перекусить, но с пользой. Фисташки Баракат – это энергия, витамины и чистый натуральный вкус. Выбирайте, что вам по душе. Иранские, турецкие, таджикские – отборные орехи для легкого и полезного перекуса. Без добавок, без лишнего, только то, что дала природа. В дороге, на работе или дома – всегда к месту. Фисташки Баракат. Натурально, полезно, с любовью.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اس ام اس با نوشتن نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 94888888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی.
5: بکوپای баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, Чилюяк. Азия Плюс.

0: Удва KFC фармоиши хӯрок осон ва бенавбат.
1: Агар лиморо дар муддати дароз дар даҳони гоҳ доред, ширини таъми турширо пахш мекунад. Дар лимо шакар ҳам мавҷуд аст, вале кислотаи лимӯӣ таъсири рецепторҳои шириниро муваққатан қатъ мекунад. Пас аз 30-40 сонияи хоидан кислота бо оби даҳон безарар мешавад ва таъми ширин ҳис карда мешавад. Ин ҳолатро мутобиқшавии таъм меноманд.
0: Бо замимаи зуд фуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зуд фудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 1400. Зуд фуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
2: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
3: Какая бы история ни была за плечами, следующая страница все еще пуста. И это не страшно, это ведь шанс. На этих страницах вы сможете вместе подобрать слова, заголовки, главы. Все еще можно написать и переписать. И не страшно не знать финал. Главное – знать, с кем ты пишешь свою историю. Наташа Бедингфилд, Unwritten.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Ваума».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на реплей.

0: Соат дар Тоҷикистон 17.
1: Бачаҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Мунарҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Евразийский банк развития предоставит Таджикистану 18,5 миллионов долларов на строительство первого участка автомобильной дороги Лабиджар-Калайхум. Средства направят на строительство и реконструкцию 10-километрового участка дороги, а также возведение трех мостов. Проект станет частью более широкой работы по модернизации транспортной инфраструктуры республики и будет способствовать социально-экономическому развитию страны, расширению межрегиональных связей и повышению мобильности населения. Праздник жертвоприношения в республике отметят 27 мая. Об этом сообщил «Азия Плюс» пресс-секретарь комитета по делам религии Авшин Муким после заседания Совета улемов Исламского центра. Праздничная молитва в мечетях страны пройдет в этот день в 6 часов утра, сообщил он. В связи с Иди Курбон таджикистанцы будут отдыхать один день. Следующий день после праздника будет рабочим. Таджикистан предложил ООН провести Международный день Мархура в 27 году в Душанбе. Председатель Комитета по охране окружающей среды Бахудур Ширализода подчеркнул важную роль Мархура в сохранении баланса горных экосистем и отметил достижения страны в защите этого редкого вида. Отмечается, что за последние годы численность Мархура в стране выросла с 300 до более 7 тысяч особей. Такой результат стал возможен благодаря природоохранным мерам, научному мониторингу, участию местных сообществ и ответственному управлению дикой природой. Отметим, что Международный день Мархура был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе президента страны Эмомали Рахмона. Мархур или винторогий козел в республике внесен в Красную книгу и охраняется в рамках природоохранного законодательства. Российская компания «Петромакс» готова трудоустроить граждан Таджикистана и обеспечить их жильем. Представительство Министерства труда республики и представители компании обсудили привлечение таджикистанцев к работе, защиту их прав, условия труда и социальные гарантии. По данным представительства, сейчас в «Петромакс» работает более 60 граждан республики, которых работодатель обеспечивает местом проживания, а также ежемесячно оплачивает патент на трудовую деятельность. Гражданам, ищущим работу в России, следует обратиться за дополнительной информацией в представительство Министерства труда Республики в России. В Душанбе пройдут Дни Санкт-Петербурга. В рамках мероприятия в столице состоится серия официальных культурных и образовательных мероприятий, сообщает представительство Россотрудничества. Участников Дней Санкт-Петербурга принял первый заместитель председателя города Бахтиёр Шарифи. Стороны выразили удовлетворение диалогом в течение 35 лет побратимских отношений, а также подчеркнули важность дальнейшего расширения всестороннего межгородского взаимодействия в различных сферах. В программе Дней Санкт-Петербурга встреча представителей двух городов, фотовыставки, мероприятия в сферах медицины, туризма и образования. А 22 мая в Госфилармонии имени Джураева состоится концерт петербургского коллектива «Эссе Квинтет». Приобрести билеты можно в русском доме в Душанбе. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Горилла. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Two Colors, Safri Duo и Крис Десаранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water. Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Safri Duo и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: реклама дар Азия Плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми моло маҳсулот ба муҳлати дар роз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молвашӯи бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рақами 48-888-2222 و یا در سامانه اورنگ نقطه تی جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
1: عجیب ادم، این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت مؤثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیب ادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب ادم، جایی که با سلام ماتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 9868017177.
2: С баракат вы всегда знаете, что приготовить, потому что вкус это не случайность, а выбор. Овсянка для тихого утра, чечевица, маш и нут для глубокого насыщенного обеда, перловка, пшено, фасоль для рецептов, что передаются с любовью. А рис басмати, девзира, лазер как основа вашего идеального ужина. И финал дня – чай с пирогами и сахаром-рафинадом. Баракат вашему дому и вашему столу.
3: Думаешь, полеты – это дорого? АВС Тиджей докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. АВС Тиджей. Летай с выгодой, путешествуй с удовольствием.
0: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷей ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کنید.

0: Тута Руна. Радабандии таронагои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Так получилось, что на этой неделе мы говорим об интернете. Меня часто спрашивают об отношениях на расстоянии. Давайте поговорим об этом важном вопросе, так как в силу обстоятельств многие наши мужчины вынуждены работать за пределами нашей страны, и интернет остается чуть ли не единственным способом общения с родными и близкими.
1: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
2: Сегодня тысячи семей живут на расстоянии. Кто-то уезжает на заработки, кто-то работает в другой стране, а кто-то вынужден жить отдельно из-за обстоятельств. И со временем возникает страх, а выдержат ли отношения расстояние. Психологи говорят, расстояние само по себе не разрушает семью, чаще ее разрушает эмоциональное отдаление. Когда люди перестают делиться мыслями, чувствами, переживаниями, между ними появляется пустота. И тогда даже ежедневные звонки становятся формальностью. И все же, как сохранить отношения на расстоянии? Есть ли какие-то подсказки? Конечно, есть. Первое. Не исчезать эмоционально. Многие пары общаются только на бытовые темы. Поел? Как дети? Отправил деньги? Но семье нужны не только обязанности, нужна эмоциональная связь. Иногда важно спросить, как ты себя чувствуешь, о чем ты переживаешь, что тебя радует сегодня. Второе – не превращать отношения только в контроль. Постоянные подозрения, проверки, допросы и ревность постепенно разрушают доверие. Если разговоры состоят только из обвинений, человек начинает избегать общения. Третье – сохранить ощущение участия в жизни друг друга, смотреть фильмы онлайн, обсуждать день, отправлять голосовые сообщения, делиться мелочами – все это создает ощущение присутствия. Четвертое – не забывать о благодарности. Когда люди далеко друг от друга, они часто начинают воспринимать усилия партнера как должное. Но простое спасибо, теплые слова и поддержка иногда удерживают отношения сильнее, чем дорогие подарки. И еще одна важная вещь. Расстояние усиливает то, что уже есть в отношениях. Если есть доверие, оно может сделать любовь крепче. Если есть холод и недоговоренности, расстояние быстро их увеличивает. Некоторые семьи распадаются не потому, что люди были далеко, а потому, что перестали чувствовать себя важными друг для друга. Любовь на расстоянии требует больше осознанности. Там нельзя просто плыть по течению. Нужно специально поддерживать связь, беречь доверие и помнить, отношения заканчиваются не тогда, когда между людьми километры, а тогда, когда между ними исчезает желание быть рядом душой. А как вы считаете, может ли расстояние сделать любовь сильнее? Или оно всегда постепенно отдаляет людей? На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
3: Радио «Азия Плюс».

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами, телефоны, идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Мы часто учим детей быть вежливыми, делиться игрушками, слушать взрослых. Но не менее важно научить своего ребенка понимать его чувства, желания и личное пространство. Это тоже имеет значение. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, как научить малыша отстаивать свои границы. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Границы начинаются с простых вещей. Если малыш не хочет обниматься с малознакомым человеком, это нормально. Если ему неприятно, когда берут его игрушки или какие-то вещи без спроса, он имеет право сказать «мне это не нравится». Для того, чтобы научить малыша отстаивать свои границы, разыгрывайте дома короткие сценки. Например, мама берет игрушку без разрешения, а малыш в ответ учится спокойно говорить «сначала спроси меня». Если кто-то без разрешения слишком близко подходит или обнимает ребенка, ребенок может ответить «мне неудобно». Через игру детям легче запоминать нужные слова и использовать их в реальной жизни. Главное – это показать ребенку, что его голос важен. И когда малыш говорит «нет», не спешите переубеждать его. Лучше помогите подобрать слова «я сейчас не хочу», «мне неудобно». Очень важно, чтобы взрослые сами уважали границы ребенка. Спрашивали разрешения, чтобы взять его вещи, не смеялись над его чувствами. Все это учит малыша тому, что уважение работает в обе стороны. Помните, умение отстаивать границы – это не про капризы или непослушание. Это про уверенность в себе, безопасность и здоровые отношения в будущем. Пусть детки растут с пониманием, что их чувства важны, их мнение ценно. А слово «нет» – это тоже очень важное слово. Ну а еще очень важно, чтобы кожа малыша чувствовала себя комфортно и оставалась сухой. В этом вам помогут подгузники «Совпремиум». Это защита без опрелостей и раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Шарикела задбор зудфуд ва кифси. Формующий урок. Осон ва бейнаубат.
3: Шоколади сафета з нигоҳи илмӣ шоколад ҳисобида мешавад. Дар таркиби он какаои майдашуда ё хокаи какао вуҷуд надорад. Асоси он танҳо равғани какао, шакар ва шири хушк аст. Маҳз барои ҳамин он ранги қаймоқӣ дорад ва таъми талхии хоси шоколади классикиро надорад.
2: Бо замимаи зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 1400. Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Горилла Энерджи. Горилла Энерджи – заряди свой инстинкт.
4: Порой чувства не нужно объяснять. Они просто есть, как свободное падение, в котором нет страха, только легкость, воздух и кто-то рядом, кто падает вместе с тобой. И неважно куда, главное – вместе. Fly by midnight, infinitely falling.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Танцы с нами. Азия Плюс.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Все еще нас помню, все мысли взаперти, в душе бушуют волны.
0: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.
3: Я все

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانه که برای تمامی مولو مسئولات با مهلت دراز بی کمیسه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند.
5: تکنیک های معیشی میبل برای خونه و کارگاه جهاز آشخانه و مولو اشیای با صفت دیگر رو
4: از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه بی کمیسه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می تفصیلات بیشتر با رقم
5: 48-888-222
4: و یا در سامانه اورنگ.تی‌جی. اورنگ زیبایی حیات شماست. رقم تلفنی دوره رکلامه
6: 41-41
7: آسیا پلوس.

0: Для участия в розыгрыше «Мегамиллион» позвоните по номеру 650 или наберите звездочка 650 решетка и получите свой ID-код. Чем больше ID-кодов, тем больше шансов на выигрыш. Подробности по номеру 650 или в офисах «Мегафон».
1: Азия Плюс. Харус. Я Кадамбак.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Анатис, маҷрӯи чашмаи Куҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
1: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Рахами телефонии Дора и реклама 41 41.
4: Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: رقم تلفن اداره رکلاما
2: 41 41.
0: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا میکند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: شریک لذت بور زود فود و کیفسی فرمایش خوراک آسان و بی نوبت.
1: شکلات سیو می تواند برای خاطره مفید باشد. فلاونوید های کاکائو به خصوص اپیکاتخین گردش خون را در مینه از جمله در گیپوکامپ قسمی که برای آموزش و خاطره مسئول است بهتر میکنند. استعمال منتظم مقدار معتدل شکلات سیو با ترکیب کاکائو از 70% بالا و نگهداری فعالیت معرفتی در سینی پیری مساعدت میکند.
0: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و قلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Мы часто учим детей быть вежливыми, делиться игрушками, слушать взрослых. Но не менее важно научить своего ребенка понимать его чувства, желания и личное пространство. Это тоже имеет значение. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о том, как научить малыша отстаивать свои границы. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Границы начинаются с простых вещей. Если малыш не хочет обниматься с малознакомым человеком, это нормально. Если ему неприятно, когда берут его игрушки или какие-то вещи без спроса, он имеет право сказать «мне это не нравится». Для того, чтобы научить малыша отстаивать свои границы, разыгрывайте дома короткие сценки. Например, мама берет игрушку без разрешения, а малыш в ответ учится спокойно говорить «сначала спроси меня». Если кто-то без разрешения слишком близко подходит или обнимает ребенка, ребенок может ответить «мне неудобно». Через игру детям легче запоминать нужные слова и использовать их в реальной жизни. Главное – это показать ребенку, что его голос важен. И когда малыш говорит «нет», не спешите переубеждать его. Лучше помогите подобрать слова «я сейчас не хочу», «мне неудобно». Очень важно, чтобы взрослые сами уважали границы ребенка. Спрашивали разрешения, чтобы взять его вещи, не смеялись над его чувствами. Все это учит малыша тому, что уважение работает в обе стороны. Помните, умение отстаивать границы – это не про капризы или непослушание. Это про уверенность в себе, безопасность и здоровые отношения в будущем. Пусть детки растут с пониманием, что их чувства важны, их мнение ценно. А слово «нет» – это тоже очень важное слово. Ну а еще очень важно, чтобы кожа малыша чувствовала себя комфортно и оставалась сухой. В этом вам помогут подгузники «Совпремиум». Это защита без опрелостей и раздражений.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
4: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
5: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шумо ро инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои на чандон калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Какая бы история ни была за плечами, следующая страница все еще пуста. И это не страшно, это ведь шанс. На этих страницах вы сможете вместе подобрать слова, заголовки, главы. Все еще можно написать и переписать. И не страшно не знать финал. Главное – знать, с кем ты пишешь свою историю. Наташа Бедингфилд, Unread

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Горилла. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: реклама дар Азия Плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дар роз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашои бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рахами 48-888-2222 و یا در سامانه avrang.tj. Avrang – зебои ҳаёти шумост.
1: Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в 1 – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс.
2: 3 в 1 – чтобы не терять ни секунды.
1: Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой.
2: Грейс 3 в 1 – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке.
1: Начни красиво, продолжай продуктивно.
3: Бангометуной офтоп, вакти ки рузи нав сар мешавад. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
4: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلام
5: 41-41. Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мардум, Шабона Руз, Радио и Азия Плюс.

0: ту та рона. Радабандии та ронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Так получилось, что на этой неделе мы говорим об интернете. Меня часто спрашивают об отношениях на расстоянии. Давайте поговорим об этом важном вопросе, так как в силу обстоятельств многие наши мужчины вынуждены работать за пределами нашей страны, и интернет остается чуть ли не единственным способом общения с родными и близкими.
1: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
2: Сегодня тысячи семей живут на расстоянии. Кто-то уезжает на заработки, кто-то работает в другой стране, а кто-то вынужден жить отдельно из-за обстоятельств. И со временем возникает страх, а выдержат ли отношения расстояние. Психологи говорят, расстояние само по себе не разрушает семью, чаще ее разрушает эмоциональное отдаление. Когда люди перестают делиться мыслями, чувствами, переживаниями, между ними появляется пустота. И тогда даже ежедневные звонки становятся формальностью. И все же, как сохранить отношения на расстоянии? Есть ли какие-то подсказки? Конечно, есть. Первое. Не исчезать эмоционально. Многие пары общаются только на бытовые темы. Поел? Как дети? Отправил деньги? Но семье нужны не только обязанности, нужна эмоциональная связь. Иногда важно спросить, как ты себя чувствуешь, о чем ты переживаешь, что тебя радует сегодня. Второе – не превращать отношения только в контроль. Постоянные подозрения, проверки, допросы и ревность постепенно разрушают доверие. Если разговоры состоят только из обвинений, человек начинает избегать общения. Третье – сохранить ощущение участия в жизни друг друга, смотреть фильмы онлайн, обсуждать день, отправлять голосовые сообщения, делиться мелочами – все это создает ощущение присутствия. Четвертое – не забывать о благодарности. Когда люди далеко друг от друга, они часто начинают воспринимать усилия партнера как должное. Но простое спасибо, теплые слова и поддержка иногда удерживают отношения сильнее, чем дорогие подарки. И еще одна важная вещь. Расстояние усиливает то, что уже есть в отношениях. Если есть доверие, оно может сделать любовь крепче. Если есть холод и недоговоренности, расстояние быстро их увеличивает. Некоторые семьи распадаются не потому, что люди были далеко, а потому, что перестали чувствовать себя важными друг для друга. Любовь на расстоянии требует больше осознанности. Там нельзя просто плыть по течению. Нужно специально поддерживать связь, беречь доверие и помнить, отношения заканчиваются не тогда, когда между людьми километры, а тогда, когда между ними исчезает желание быть рядом душой. А как вы считаете, может ли расстояние сделать любовь сильнее, или оно всегда постепенно отдаляет людей? На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
3: Улами дакик.
4: Шарики Улами дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куни хои гайри нақди ро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj.
5: 2327.
6: 2327 километр бо як баки сузишворӣ ва неру, бе пуркуни иловагии сузишворӣ ва барқ. Чунин рекордро кроссовери гибридии Honki HS6 дар моҳи ноябри соли 2025 гузошт ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шуд. Ин ба масофаи роҳи мустақим аз Москва то Лондон баробар аст.
4: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
7: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
9: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانه که برای تمام مال و محصولات با مهلت دراز، بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند.
10: تکنیکای معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیاء با صفات دیگر را
9: از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه، بی کمیسیه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم
10: 48-88-22-22
9: و یا در سامانه اورنگ نقطه تیجی. اورنگ، زیبایی حیات شماست. رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41.
8: آسیا پلیس.

0: Aisha Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Иногда все просто. Вы смотрите на мир под одним углом, вы смеетесь одинаково, говорите одними словами и даже в одинаковых местах ставите паузы. И здесь главное не испортить все поисками логики там, где все давно решено сердцем. Mark Amber, Belong Together.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلوس، هر روز یک

0: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
1: Если уж жить, то с удовольствием. Если смеяться, то от души. А если любить, то так, чтобы даже последние минуты были со смыслом. Ну и с улыбкой. Следующий трек про страсть, про любовь, про жизнь, которую хочется прожить не в одиночестве. Мощно, стильно, до последнего вдоха. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
0: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Делай громче. Радио. Азия Плюс.

0: Love Music on Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Какая бы история ни была за плечами, следующая страница все еще пуста. И это не страшно, это ведь шанс. На этих страницах вы сможете вместе подобрать слова, заголовки, главы. Все еще можно написать и переписать. И не страшно не знать финал. Главное – знать, с кем ты пишешь свою историю. Наташа Бедингфилд.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Пупин. Пишу на фабирах.
2: Азия Плюс. Мамбай и телеот во фарогат.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Russia Plus. Спонсор рубрики «Мегафон Таджикистан». Розыгрыш «Мегамиллион» только для абонентов «Мегафон». Участвуйте и выигрывайте миллион всего за 3 самани. Подробности по номеру 650.
1: Мы часто говорим «грустный», когда на самом деле хотим сказать «пустой». Но бывают дни, когда именно это состояние – почти комфорт. Оно как теплое одеяло, в которое можно завернуться и просто быть. И следующий трек звучит, может быть, как грусть и одиночество, но такое красивое. Young Kai, Blue.

0: Для участия в розыгрыше «Мегамиллион» позвоните по номеру 650 или наберите звездочка 650 решетка и получите свой ID-код. Чем больше ID-кодов, тем больше шансов на выигрыш. Подробности по номеру 650 или в офисах «Мегафон».
1: Азия Плюс. Харрус. Я Кадамбабе.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: Aisha Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Любовь на расстоянии – как разговор без слов, как прикосновение на уровне сердца. Ты можешь быть где угодно, но если ты внутри кого-то, в его мыслях, в его воспоминаниях или, может быть, ожиданиях, ты уже рядом. Этот трек звучит именно так, как присутствие, даже если между вами целые города, страны или жизни. Слушаем и вспоминаем, кто для нас остается важным, несмотря на расстояние. Мартин Гаррикс, Dub Vision, Wherever You Are.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Радио. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли взаперти, в душе бушуют волны.
2: «Джонни, помню» — лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. «Джонни» снова попал в хит и в наши сердца.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: دنیا علمی قفلت و اقبا غم اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: رادیو آسیا پلاس

0: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.
1: پاشا شا اسمه کرده

0: Афиша Плас.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Горилла Энерджи. Горилла Энерджи – заряди свой инстинкт.
2: Птица одного оперения держится вместе. Есть такая пословица. В жизни это про тех, кто тебя понимает даже в молчании. Кто на той же частоте, в том же ритме, в той же тишине. Найдешь такого – держись за него и не отпускай. Ну а пока слушаем Билли Айлиш «Birds of a Feather».

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Plus представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Graceland». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом данная композиция.

0: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.
1: B50.

0: on Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Какая бы история ни была за плечами, следующая страница все еще пуста. И это не страшно, это ведь шанс. На этих страницах вы сможете вместе подобрать слова, заголовки, главы. Все еще можно написать и переписать. И не страшно не знать финал. Главное – знать, с кем ты пишешь свою историю. Наташа Бедингфилд,

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочной поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахии Хамишаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گردف شاندن از هر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Хабар, тахлил, фарухат, Азия Плюс. Баруй хамеша шунидан.

0: on Asia Plus.
1: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
2: Любовь на расстоянии – как разговор без слов, как прикосновение на уровне сердца. Ты можешь быть где угодно, но если ты внутри кого-то, в его мыслях, в его воспоминаниях или, может быть, ожиданиях, ты уже рядом. Этот трек звучит именно так, как присутствие, даже если между вами целые города, страны или жизни. Слушаем и вспоминаем, кто для нас остается важным, несмотря на расстояние. Мартин Гаррикс, Dub Vision, Wherever You Are.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Азия Плюс. Дорогие Боно и Хаспият.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save me tonight» — это хит про ту самую встречу.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر هو از 1225 تومانی. اوب گرم کنک هو از 1445 تومانی. قلاپوی پختو پاس از 1899 تومانی. یخدون هو از 1999 تومانی. از پیشینه هو خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Аджабо бо хавое дорад ин дайри кухан урфи, ки тухми мир мекорем ва ҷуз душман намерояд. Урфи Ширози.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Рубару бо марду, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азия Плюс.